0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Бресте 29-31 выше нуля, в Гомеле, Гродно и Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

Альфа Радио. Радио твоего дня. Sexy girl, watch the way you move.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Бресте 29-31 выше 0, в Гомеле, Гродно и Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Бресте 29-31 выше 0, в Гомеле, Гродно и Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

0: пока.
1: Альфа-радио. Прогноз погоды.
2: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Бресте 29-31 выше нуля, в Гомеле, Гродно и Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Бресте 29-31 выше нуля, в Гомеле, Гродно и Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Бресте 29-31 выше нуля, в Гомеле, Гродно и Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

0: новости. Итоги недели. 16+.
1: Только главное событие и самые важные темы прошедшей недели. В студии Руслан Ещенко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 августа заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Ключевыми темами стали ход уборочной кампании и прогнозы на урожай по итогам жатвы, сев озимых культур и выполнение поручений главы государства по строительству профилакториев для телят. Как было доложено президенту, состояние зерна на полях и другие факторы позволяют рассчитывать на урожай не ниже уровня прошлого года. Завершается уборка ярового ячменя и озимой ржи. Параллельно аграрий убирают озимую и яровую пшеницу, озимые тритикали – культуры, которые обеспечивают максимальную урожайность. Помимо уборочных работ, в Беларуси готовится к севу озимых культур, о чем также было детально доложено главе государства. Под озимый рапс подготовлено более половины площадей, а северные районы уже приступили к его севу. В целом, эту культуру планируется посеять на площади 457 тысяч гектаров, что примерно соответствует уровню прошлого года. Перед аграриями стоит задача завершить сев озимого рапса до 25 августа. Помимо летних полевых работ, Александр Лукашенко интересовался ходом строительства профилакториев для телят. В этом году запланировано возведение 528 таких объектов, 161 из них уже построен. Согласно утвержденным графикам, до 1 октября все объекты должны быть введены в эксплуатацию. Особо президент обратил внимание на требования абсолютного соблюдения технологий. Кроме непосредственно строительства профилакториев, в срок должно быть изготовлено и введено все необходимое технологическое оборудование. Также было озвучено требование: построенные телятники не должны пустовать. Александр Лукашенко 3 августа заслушал доклад министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского. Главный акцент на организации работы по ликвидации последствий непогоды в Гродненской области и в первую очередь в Гродно, который столкнулся с наиболее тяжкими последствиями грозового фронта. Здесь 1 августа за 3 часа выпала половина среднемесячной нормы осадков, в результате чего были подтоплены улицы, здания, сооружения. Президенту доложено о проведенных оперативных мероприятиях, в том числе по откачке воды и эвакуации транспортных средств из мест подтопления, распилу деревьев, очистке улиц. Речь шла также о ситуации в Вороновском районе, где грозовой фронт повредил множество жилых объектов и хозпостроек, а также посевы зерновых. Президента интересовало, как в целом сработала система по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, насколько слаженными и оперативными были действия органов власти при устранении последствий непогоды. Отмечалось, что есть сложности с точностью прогнозирования стихийных природных явлений. В связи с этим МЧС совместно с Белгидрометом и Национальной академией наук предстоит провести серьезную работу. Главе государства также доложено о дополнительных мерах по совершенствованию системы оповещения населения. Еще одной темой доклада президенту стало участие личного состава и подразделений МЧС в уборочной. Все органы и подразделения МЧС работают в тесном взаимодействии с местными органами власти и при необходимости готовы помогать дополнительными кадрами. Традиционно на время уборочной кампании, когда возрастают риски пожарной безопасности, наращиваются силы и средства для оперативного реагирования. Также Александр Лукашенко 3 августа заслушал доклад председателя Гродненского областного исполнительного комитета Юрия Караева. Одной из центральных тем стала ликвидация последствий непогоды, которая обрушилась на Гродно 1 августа. Стихия нанесла урон не только городской инфраструктуре, но и посевам Гродненского региона. Александр Лукашенко детально поинтересовался масштабами ущерба и мерами по устранению последствий. Как было доложено главе государства, к работе привлечены сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям, лесных хозяйств и других служб. Вторая основная тема доклада – ход уборочной в Гродненской области, темпы полевых работ и их особенности в отдельных районах. В частности, особо интересовала президента ситуация на севере области. Как было доложено, погодные условия вносят определенные коррективы в уборку урожая в северных районах, в связи с чем требуется определенный подход к полевым работам. Еще один вопрос – перспективы и тенденции в развитии областного туризма. В первом полугодии в Гродненской области наблюдался заметный рост туристического потока. потока, при этом значительная часть гостей возвращалась в регион повторно. Речь шла и о реконструкции территории городского поселка Мир в связи с предстоящим в будущем году 500-летием одной из главных достопримечательностей области – Мирского замка. Кроме того, среди вопросов доклада были планы по возобновлению работы аэропорта Гродно. Полковник Виталий Наркевич освобожден от должности заместителя командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел по тылу, начальника тыла и уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. Соответствующий указ подписал 3 августа президент Беларуси Александр Лукашенко.
0: Итоги недели.
1: Тема создания нового вуза Академии интеллектуальных технологий была вынесена 4 августа на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко. К дискуссии были приглашены в том числе руководство правительства, администрации президента, Национальной академии наук, профильных министерств и вузов.
2: Сразу хочу сказать, второе фундаментальное направление в Беларуси мне не нужно. Я не исключаю, что в этом научном центре будет немало и фундаментальных наук или элементов фундаментальных. Но это должно быть прикладное направление. Это прежде всего должно быть для жизни. Пускай на определенную перспективу. Но желательно не на отдаленную. Создать надо то, что будет нужно завтра, и послезавтра.
1: Александр Лукашенко пояснил, что представители отечественной фундаментальной науки много говорят и обещают, однако реальных прорывных идей не генерируют.
2: Они все изучают, говорят, что без фундаментальной науки никаких прикладных наук не может быть и так далее. Фундаментальной науки нет, а прикладные у нас хоть что-то делают. Хоть что-то, но делают мало.
1: Новое образовательное учреждение пока предложено создать в варианте академии, но, возможно, это будет некий научный центр будущего. Проект крайне важный и актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми, одаренными людьми. Сосредоточить в этом центре предстоит лучшие умы, независимо от возраста, чтобы они могли раскрыть свой потенциал и принести максимальную пользу стране и обществу.
2: Молодые, юные, совсем взрослые или пенсионеры – это мы с вами тоже должны определиться. Для меня не важно, какой возраст человека, главное, чтобы в голове у него что-то было. Ну, это мое мнение, я хочу услышать ваше.
1: В целом, отдельные шаги по работе с одаренными людьми, по словам президента, уже сделаны, и результат есть.
2: Целеустремленных, грамотных, готовых постоянно учиться молодых людей – у нас ежегодно становится больше. Ну, молодых – да. Только в этом году в вузы поступило порядка 600 победителей международных олимпиад и конкурсов и президентских стипендиатов.
1: Задача для администрации президента и правительства, чтобы эти толковые, способные, талантливые ребята оставались в стране и приносили пользу. Ощутимый вклад в подготовку лучших из лучших вносит Национальный детский технопарк. Ежегодно около 150 его выпускников получают рекомендации и без экзаменов поступают на инженерные специальности. Правда, здесь президент видит необходимость дополнительно посмотреть, насколько хорошо они потом обучаются в вузах и становятся ли по итогу специалистами в своей сфере. Александр Лукашенко обратил внимание, что, сделав ставку на внедрение новейших образовательных технологий в работе с талантливыми детьми, в Беларуси начали формировать интеллектуальную элиту.
2: Время не стоит на месте, и нам необходимо сделать качественный рывок в работе с одаренной молодежью. Ну, не только молодежь. Я уже неоднократно говорил, что формирование экономики будущего невозможно без опережающего развития системы высшего образования.
1: При этом речь идет о создании кардинально новой образовательной среды, гибкой, междисциплинарной, ориентированной на результат и интегрированной в реальные экономические процессы. И в первую очередь под потребности Беларуси.
2: Именно поэтому назрела необходимость создания нового университета, университета будущего. И мы договорились, что такому учреждению, как вы его называете, академии, сегодня быть.
1: Президент предупредил, это не значит, что остальные вузы и Национальная академия наук могут умыть руки и не заниматься подготовкой специалистов для наукоемких производств, переложив все на академию. Этой задачи никто с вузов не снимает, обратил внимание он. Правительство и иные заинтересованные по поручению главы государства детально проработали все вопросы и предложили полноценную содержательную концепцию функционирования Академии. Но перед тем, как подписать итоговые документы, Александр Лукашенко решил на совещании услышать ответы на ряд актуальных вопросов. Они касаются, в частности, концепции вуза, его структуры и содержания образовательных программ.
2: Ошибиться ни в коем случае нельзя, потому что это затратно. И потому что у нас образовательных, научных и прочих центров предостаточно. Для Беларуси это предостаточно. Это была моя цель – сохранить все то хорошее, что осталось после Советского Союза. Все-таки наука и образование у нас были самые лучшие в Советском Союзе. Нельзя допустить, чтобы этот центр, академия или университет стали рядовым вузом или просто поставщиком диплома. Ну, у нас этого хватает, не надо нам это. Здесь должны готовить специалистов, способных создавать собственные решения в наиболее перспективных отраслях. Ну, как сейчас модно говорить об искусственном интеллекте, новых каких-то материалах, цифровой промышленности, квантовых технологий.
1: Кроме образовательного трека, президент ставит перед Академией задачу стать одним из ключевых инструментов обеспечения технологического суверенитета. Генерируя новые технологии и инженерные решения, нужно работать над повышением производительности предприятий, ростом экспорта и конкурентоспособности страны.
2: Успешные наработки, новые методики, учебные программы, которые апробируются в этом центре Академии и университете, следует в дальнейшем внедрять и в других вузах. Учреждение должно стать локомотивом всей, не только системы образования, но, возможно, хотелось бы и науки, и прикладных каких-то там наших работ. Повторюсь, не имея богатых природных ископаемых, иных ресурсов, нам нужно вкладываться в ресурсы интеллектуальные. Ну, как модно говорить, человеческий потенциал, да? В людей особенно, конечно же, Владимир Борисович, молодежь, потому что молодежь – это будущее. Необходимо дать им возможность раскрыть свой потенциал дома, в Беларуси.
1: Вместе с тем, не нужно вводить возрастные ограничения для обучения в новом учреждении и набирать туда только молодежь, считает президент. Надо талантливым людям открыть дорогу в эту академию, сказал он. Ведь для передовых прорывных идей и разработок зачастую важен опыт, полученный в жизни и профессиональной деятельности. Тем более, что государство и общество возлагают большие надежды на новую академию и ее будущий вклад в развитие страны. Возможно, там смогут изобрести принципиально новые мощные средства борьбы с беспилотниками, которые сейчас у всех на слуху, и эта разработка обнулит значение и роль БПЛА, предположил президент.
2: Это все-таки должно быть обращено в будущее. Но результат приносить, ну, желательно, ну, если не при моей, при вашей жизни точно. Это мы каждый год должны людям доказывать. И самому себе, и людям, что не зря создали. И что вот это вот самые зернышки, самые лучшие, их много не будет в стране. Они там найдут свое место. И мне кажется, неважно в каком возрасте.
1: Александр Лукашенко заявил о необходимости не затягивать с созданием образовательного учреждения и принять окончательное решение в ближайшее время.
0: Итоги недели.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 августа встретился с государственным министром, министром иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира Ахмедом Аттафом. Глава государства отметил, что остался под впечатлением от встречи с президентом Алжира Абдельмаджидом Тебуном, состоявшейся в конце прошлого года. Тогда лидеры двух стран определили конкретные проекты, которые могут осуществить Минск и Алжир. Президент Беларуси поделился главным выводом по итогам этих переговоров.
2: Я нахожусь под впечатлением моей встречи с вашим президентом. Главный вывод – это искренний, потому что мы с вами встречаемся, который я сделал по результатам этой встречи, заключается в том, что мы с Алжиром можем договориться о реализации многих проектов. Основой этого моего убеждения является то, что мы умеем делать абсолютно все, что сегодня, ну, может, и завтра, необходимо будет Алжиру. Более того, господин министр, мы обнаружили и, что редко бывает, договорились о том, что существует ряд проблем и вышли на ряд конкретных проектов, которые мы можем осуществить уже сегодня во взаимодействии с вашим государством. Я не стану перечислять эти проекты, вы их прекрасно знаете о них, и хотелось бы, чтобы эти проекты получили большее ускорение в ходе наших договоренностей с Алжиром. Если мы продвинемся в этом плане и достигнем договоренности по конкретным проектам, это послужит, во-первых, фундаментом для дальнейших наших отношений. Во-вторых, это откроет новые возможности во взаимодействии между Беларусью и Алжиром уже сегодня. Вот примерно философия наших отношений, каковую вижу я.
1: Приветствую главу белорусского государства. Ахмед Аттав поблагодарил за возможность встречи и рассказал про особую миссию, доверенную ему президентом Алжира.
3: Большое спасибо, уважаемый господин президент. Прежде всего, позвольте выразить чувство радости и гордости, которые я испытываю от нашей с вами встречи. Ваш друг, мой президент, господин Абдульмаджид Тыбун, уполномочил меня донести до вашего сведения три послания. Первое послание – это послание глубокой дружбы и высокой оценки лично вам, господин президент. Второе послание – его готовность и приверженность работать с вами плечом к плечу, чтобы повысить уровень двусторонних отношений. И третье послание – это высокая оценка той высокой динамики двусторонних отношений, которая наблюдается после вашей встречи с нашим президентом в декабре прошлого года в Алжире. И он обещает, что будет активно работать над выполнением той договоренности, которая была достигнута с вами о посещении Республики Беларусь в самое ближайшее время.
1: Результаты и темпы развития сотрудничества Алжира и Беларуси действительно впечатляют. Об этом заявил журналистам государственный министр, министр иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира Ахмед Аттав по итогам встречи с президентом Александром Лукашенко. Он обратил особое внимание на ход реализации договоренностей, достигнутых во время визита главы белорусского государства в Алжир в декабре 2025 года. Все инструменты двустороннего сотрудничества после визита пришли в движение. Была создана новая договорно-правовая база, которая позволяет нам двигаться вперед. Приоритеты определены, сказал глава МИД. По его словам, работа идет по 43 направлениям. По половине мы достигли предметных результатов. Эти результаты и темп, который задан президентами, впечатляют, подчеркнул Ахмед Аттав. У сторон есть видение и планы продолжить совместную работу. Так, до конца года планируется провести заседание межправкомиссии по сотрудничеству и организовать несколько визитов высокого уровня, чтобы, по словам главы МИД Алжира, продолжить партнерство на благо народов двух дружественных стран. Думаю, мы сможем достигнуть еще больших результатов, добавил он. Стороны в последнее время активно развивают сотрудничество. Если по итогам 2025 года взаимный товарооборот был около 40 миллионов долларов, то за первое полугодие 2026 почти 76 миллионов долларов. Весь объем, за небольшим исключением, исчисляемым тысячами долларов, составляет белорусский экспорт, преимущественно молоко, сгущенные и сухие сливки, соевое масло.
0: Итоги недели.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровое назначение в руководстве управления Следственного комитета по Минской, Могилевской и Гродненской областям. Соответствующие указы глава государства подписал 6 августа. Начальником УСК по Минской области назначен генерал-майор юстиции Владимир Шишко. На занимаемую им ранее должность начальника УСК по Могилевской области назначен полковник юстиции Александр Протасовицкий. Полковник юстиции Александр Агафонов займет вакантную должность начальника УСК по Гродненской области. Полковник Владимир Голубев назначен заместителем командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел по тылу начальником тыла. Соответствующий указ президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 6 августа. В Беларуси с 6 августа расширен перечень документов, разрешающих въезд в пограничную зону. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете. К этому перечню добавлены пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, студенческий билет и билет учащегося. Изменения в законе о государственной границе Республики Беларусь касаются как граждан нашей страны, так и постоянно проживающих в ней иностранцев. Кроме того, гражданам больше не потребуется получать пропуск для транзитного проезда к месту жительства или временного пребывания, если оно находится в пограничной полосе. Отменяется проверка пропусков при продаже билетов на автобусы в населенные пункты, расположенные в пределах пограничной зоны или полосы, хозяйственная и иная деятельность во внутренних водах республики, водах рек, озер и иных поверхностных водных объектов, берега которых полностью принадлежат Беларуси, в пределах погранзоны теперь возможно без разрешения органов пограничной службы. Расширены и полномочия пограничников по блокировке колес автомобилей, незаконно оставленных в пограничной зоне и полосе. Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 августа совершил рабочую поездку в Вилейский район Минской области. Глава государства по прибытии в Вилейку обратил внимание на сельское хозяйство и культуру земледелия центрального региона. Александр Лукашенко с борта вертолета осмотрел состояние полей и отметил, что часть из них зарастает сорняками и фактически исключена из севооборота. Особенно это касается северных районов. В связи с этим председателю Минского облсполкома была поставлена конкретная задача.
2: Поля все должны быть, не надеясь ни на какую мелиорацию и прочее, возвращены в севооборот. Нужно пахать поля. Пахать, сеять, убирать вовремя. И вам надо приложиться прилично вот на севере Минской области.
1: Еще одна тема, которая интересовала Александра Лукашенко – ход летних полевых работ в Минской области. Здесь он также отметил определенные недостатки.
2: Такое впечатление, что уборку вы еще не начинали здесь. Впечатление. Кое-где поля там перепаханы, наверное, под рапс. Или озимый ячмень.
1: Председатель Минблсполкома Алексей Кушнаренко отметил, что намолот зерна в центральном регионе на сегодняшний день 1 миллион 500 тысяч тонн. Для полноты картины Александр Лукашенко поинтересовался у заместителя председателя Всебелорусского народного собрания Александра Косинца, который является уполномоченным представителем главы государства по Минской области, общим положением дел в центральном регионе. Как было доложено, область выполняет прогнозные показатели, а к концу года может стать одной из лидеров в республике. Во время посещения УАО «Зенит Белому» главе государства было подробно доложено о широкой линейке продукции холдинга «Белому», в состав которого входит данное предприятие. Продукция предприятия холдинга включает аппараты пневматического тормозного привода, автокомпоненты для карьерных самосвалов, весоизмерительную технику медицинского назначения и другое. Когда речь зашла о производстве автокомпонентов для карьерных самосвалов, президент обратился к министру промышленности Андрею Кузнецову, поставив задачу освоить производство гидравлических узлов для отечественной техники.
2: Гидравлику мы должны осилить в этом и следующем году. Так что готовься. Это как Каранкевич, пресс-подборщик и доильный этот робот, так тебе этот гидравлик.
4: Принято.
2: Сколько я работаю президентом, столько мне обещают эту гидравлику сделать, и никак не сделать.
1: Если говорить о специализации холдинга «Белома» в целом, то, как было доложено президенту, основой является оптика – 82% продукции. Следом идут автомобильные агрегаты для большегрузов, бытовые приборы учета газа, потребительские товары. Холдинг «Белома» экспортно ориентированный. 80% продукции предприятий поставляется за рубеж, а структура экспорта включает Россию, страны СНГ и дальнего зарубежья. При этом высоким спросом пользуется прежде всего оптика. На всех предприятиях, входящих в состав холдинга «Белому», за пятилетку был реализован ряд инвестиционных проектов, в том числе импортозамещающих. На предприятии президент ознакомился с образцами продукции холдинга. В ходе рабочей поездки в Вилейский район Минской области президент собрал совещание по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров под полную потребность. Мероприятие посвящено тому, как повысить уровень и качество жизни сельского населения, обеспечив его всеми необходимыми товарами и услугами. Глава государства отметил, что внимательно наблюдает за регионами. Как живут люди, есть ли достойная работа, жилье, социальные объекты и другое. Перед властной вертикалью стоит задача, продолжил президент, сделать так, чтобы максимально стереть различия между городом и деревней. Но стереть так, чтобы не стерли деревню, подчеркнул Александр Лукашенко. Для этого в Беларуси развивают опорные сельские населенные пункты, агрогородки и крупные деревни, ремонтируют и строят новые дороги, постоянно повышаются требования к обслуживанию населения. И здесь важнейшим аспектом является торговля. Президент отметил, что со стороны государства немало сделано для организации торговли в сельской местности, приняты соответствующие нормативные акты. «Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим», подчеркнул Александр Лукашенко, говоря об организации торговли в сельской местности. «Должен быть и ассортимент, и качество товаров». При этом президент пообещал учитывать интересы торговых сетей, не обижать их, так как, разумеется, работать в убыток они не могут. Но если уж они нашли золотую жилу и зарабатывают в крупных городах, должны дополнительно взять на обслуживание и небольшие деревни. Говоря о качестве обслуживания в торговых объектах на селе, глава государства оценил его как неудовлетворительное. По данным Комитета госконтроля, за 6 месяцев этого года из 1021 проверенного торгового объекта в 90% есть нарушения. То есть качество обслуживания оставляет желать лучшего. Что касается работы автолавок, по этому направлению есть претензии и к потребкооперации, и к прочим торговым сетям, обратил внимание глава государства. Люди по-прежнему жалуются на режим работы, маршруты движения и ассортимент. Мониторинг Вилейского района, проведенный администрацией президента, показал, что даже таких продуктов, как яблоки, лук, свекла, картофель, в отдельных автолавках не было в продаже, хотя запрос от покупателей был. Президент на совещании обратил особое внимание на актуальность вопроса цен и ценообразования. По данным Белстата, в этом году наблюдаются умеренные темпы роста стоимости на потребительском рынке. Цены на товары и услуги в июне 2026 года выросли всего на 2,9% по отношению к декабрю прошлого года. «Вроде бы неплохо, но успокаиваться нельзя. Это же рост», – предупредил президент. На совещании глава государства обратил внимание, что в Беларуси развивают опорные сельские населенные пункты, агрогородки и крупные деревни. Ремонтируют и строят новые дороги, постоянно повышают требования к торговому обслуживанию на селе. Президент уверен, что в будущем как раз агрогородки и крупные деревни, бывшие центры колхозов и совхозов, останутся и будут развиваться. Для торговли удобно, что они находятся в основном вблизи крупных дорог. А вот маленькие деревушки, возможно, частично исчезнут и преобразуются в какие-то другие форматы. После совещания глава государства тепло пообщался с жителями Вилейского района и высказался на самые разные темы – сохранение деревни, ситуация в регионе и мире, сельское хозяйство, возросший уровень жизни в стране. Таковы основные события прошедшей недели. С вами был Руслан Ещенко. До новой встречи.
0: Итоги недели.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Бресте 29-31 выше 0, в Гомеле, Гродно и Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей, не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
0: Радио твоего дня.

Александр Лукашенко, общаясь в минувшую пятницу с жителями Вилейского района, высказал уверенность, что цены на продовольствие в мире будут только расти. В подтверждение своих слов глава государства обратил внимание на климатические условия, которые сложились в европейских странах. В нынешнем году Европа столкнулась с беспрецедентной жарой. Это вызывает проблемы с обеспеченностью продовольствием ввиду влияния погоды на сельское хозяйство. В связи с этим президент выразил уверенность, что белорусская продукция будет востребована в европейских странах. Реализацию поручений главы государства по активизации торгово-экономического взаимодействия со странами африканского континента обсудили в Совете Республики. Совещание по вопросам сотрудничества со странами Африки прошло с участием министра промышленности Андрея Кузнецова, а также руководителей отечественных предприятий МАЗ, МТЗ и Белакт. Подробно были рассмотрены перспективы развития производственной кооперации, включая проекты по созданию сборочных предприятий белорусской техники, расширение экспорта продовольственной продукции, а также оптимизацию логистических и финансово-расчетных схем. В МВД Беларуси разъяснили правила выдачи паспортов несовершеннолетним. В Департаменте по гражданству и миграции МВД в связи с поступающими запросами обратили внимание, что паспорт ребенку может быть выдан фактически с момента его рождения при предъявлении свидетельства о рождении. Для детей, достигших 14-летнего возраста, получение паспорта является обязательным. Чтобы оформить паспорта несовершеннолетним, их законные представители должны обратиться в территориальное подразделение ОВД, предъявив полный пакет документов, предусмотренных соответствующей административной процедурой. Беларусь и Индия намерены развивать партнерство в сфере кинематографа. Об этом сообщили в Министерстве культуры. Здесь рассказали, что заместитель генерального директора Национальной киностудии «Беларусьфильм» Александр Гостев принял участие в BRICS Waves Bazaar 2026 в Мумбаи, Индия. На полях мероприятия состоялись важные переговоры о развитии партнерства в сфере кинематографа. Речь шла о проведении Дней белорусского кино в Индии, расширении проката белорусских фильмов на индийском рынке, а также об активном участии партнеров в 32-м Минском международном кинофестивале «Листопад». BRICS Waves Bazaar – международная площадка, которая объединила более 500 делегатов из стран-членов и партнеров BRICS. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 95 копеек, 3,63 за 100 российских рублей и 4 рубля 41 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Бресте плюс 14, в Витебске 12 выше 0, в Гомеле, Могилеве и Минске 13 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Бресте 29-31 выше 0, в Гомеле, Гродно и Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: слушаешь Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

музыка твоего настроения. Альфа-радио.

0: Авторадио. Радио твоего дня.
1: Видеобелл.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобелл.бай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио. Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Традиционно на старте этого рабочего дня. 2 часа в эфире Альфа-Радио. Только важной, нужной и полезной информации специально для тебя. Во второй части нашей программы здесь, в этой студии, появится наш гость, эксперт. Вместе с ним будут обсуждаться те события, которые происходят и у нас в Беларуси, и за ее пределами. Ну а в первом часе обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. А в середине часа короткий выпуск новостей, прогноз погоды. В первые 30 минут традиционно гороскоп для каждого знака. Знака зодиака появится в нашем эфире рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
0: В Беларуси 8 утра.

Как повысить уровень и качество жизни людей на селе, обеспечив их всеми необходимыми товарами и услугами? Этой теме было посвящено совещание у президента, которое прошло в пятницу в Вилейском районе. Выбор места не случайный. Этот район – один из девяти, где проводится эксперимент с участием крупных сетей по организации торговли в малых населенных пунктах. Александр Лукашенко отметил, что внимательно наблюдает за регионами, как живут люди, есть ли достойная работа, жилье, социальные объекты и другое. Важнейшим аспектом является торговля. Правительством подготовлен и внесен на рассмотрение президента проект указа «Свод обязательств крупных торговых сетей по обслуживанию сельского населения», а также преференции для субъектов хозяйствования, желающих оказывать услуги в сельской местности. Беларусь и Узбекистан подготовят дорожную карту сотрудничества в энергетике. Об этом стало известно по итогам встречи министра энергетики Дениса Мороза с послом Узбекистана в нашей стране. Обсуждены перспективы сотрудничества и практическая реализация договоренностей, достигнутых на высшем уровне в ходе июльского визита президента Узбекистана в Беларусь. Среди направлений взаимодействия в атомной энергетике и использование белорусского опыта при реализации проекта АЭС в Узбекистане, развитие энергетической инфраструктуры, участие белорусских организаций в проектах на узбекском рынке, электротехническая промышленность, автоматизация и цифровизация энергетических объектов, подготовка кадров. Предприятия Беларуси испытывают отечественные электронные системы для грузовых автомобилей. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» рассказал министр промышленности Андрей Кузнецов. По словам главы ведомства, сейчас в нашей стране проводятся испытания отечественных электронной тормозной системы и антиблокировочной системы для грузовых автомобилей. В этом году закончатся испытания этих систем, и со следующего года будут осуществляться поставки на конвейеры «КамАЗ», «Урал» и «МАЗ». Главный корпус Национального художественного музея завтра закроется на реконструкцию. Сегодня в учреждении пройдет масштабная акция. Программа последнего дня работы главного корпуса обещает быть насыщенной. В 12:00 состоится сборная экскурсия по экспозиции русской коллекции. В четвертом зале русского искусства в 17:00 пройдет перформанс «Символическое прощание со старым обликом здания». Музей сегодня будет работать с 11 до 19 часов. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 95 копеек, 3,63 за 100 российских рублей и 4 рубля 41 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Витебске плюс 15, в Бресте плюс 14, в Гомеле плюс 13, в Могилеве и Минске 12 тепла. Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Бресте плюс 29-31, в Гомеле, Гродно и Минске 26-28 тепла. По большей части территории страны небольшая облачность и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: 8 часов 6 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы сегодня. Ньюсбай пишет о том, что гражданская война в Судане поставила под угрозу сохранность пирамид древнего города. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что спустя 3 недели после чемпионата мира по футболу немногие вспомнят детали финальной игры. В информационном поле все затмила собой фигура главы ФИФА. Более подробно смотрите в телеграм-канале Ньюсбай. Желтая слива пишет о том, что люди в Европейском Союзе жалуются, что той же Юрмале поездка на поезде для небольшой семьи обойдется в 18 евро на человека. Более подробно читайте в телеграм-канале «Желтые сливы». СБ «Беларусь сегодня» — для создания школы гения в Беларуси есть все предпосылки. Более подробно читайте материал на sb.by. Ссылка в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». И там же клещи, правда и мифы о нашествии. Более подробно материал читайте на sb.by. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал «Альфа-Радио».

0: Шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Гороскоп.
3: 8:15 в Беларуси. Это ток-шоу «Будни. Гороскоп» для каждого знака зодиака. Расскажу прямо сейчас. Узнаем, что готовят звезды на день сегодняшний, понедельник. На дворе 10 августа. Итак, Овен. Отличный день, яркий, вдохновляющий. Можно браться за совершенно новые дела. Вы мгновенно разбираетесь в том, что другим кажется сложным. Телец. День не самый простой, но все же удачный. Не ждите легких побед. Скорее всего, вам придется потрудиться сегодня, чтобы вовремя справиться со всеми делами. Близнецы. Вы нетерпеливы и настойчивы. Старайтесь как можно быстрее осуществить все, что задумали. Рак. Благоприятный день для начала новых дел. Вы чувствуете, что способны справиться с решением многих задач, и тут интуиция не ошибается. Лев. Подходящий день для серьезных дел, которых у вас сегодня немало. Дева. Вряд ли первая половина дня будет совершенно безоблачной, вероятно, разногласия, порой вы даже с близкими будете спорить из-за пустяков. Весы. Может казаться, что для вас нет ничего невозможного, и это не так уж далеко от истины. Сегодня у вас действительно очень многое получается хорошо. Скорпион. Первая половина дня сложится удачно, если вы не станете торопиться. Стрелец. Не просто сохраняя спокойствие в начале дня, это время, когда любой пустяк может выбить вас из колеи. Козерог. Первая половина дня, скорее всего, пройдет в сомнениях и размышлениях. Это время, когда легко зацепиться за любой пустяк, надолго задуматься о том, что в принципе не имеет значения. Водолей, запаситесь терпением, оно вам сегодня понадобится. Рыбы, вы сохраняете спокойствие, чтобы не происходило. Окружающих это удивляет. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака, но в целом сегодняшний день — это день, когда многие события, которые принесет понедельник, 10 августа, трудно будет сразу оценить правильно. То, что на первый взгляд кажется проблемой, может вскоре превратиться в возможность, которой захочется воспользоваться. Поэтому не спешите расстраиваться, если что-то не получается или просто идет не по плану. Вот так вот гороскоп традиционно, вне зависимости от того, что сулят и обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Слушай свое белорусское.

0: для тех, кто за рулем.
1: 8 часов 28 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» для тех, кто за рулем. Расскажу, что же прямо сейчас происходит на столичных дорогах. Сервис Яндекс.Карт оценивает общую ситуацию в 3 балла. В принципе, пара затруднений. МКАД от Ташкентской улицы до Магистральной улицы. Время проезда там 8 минут. Улица Киселева от площади Победы до улицы Куйбышева. Время проезда 10 минут. И Партизанский проспект от МКАД до Ангарской улицы на 3 минуты затруднения. К этому часу вся информация. Добираемся на работу вовремя, без опозданий и делаем громче Альфа-радио.
2: Отношения между Минском и Китой имеют значительный потенциал для взаимовыгодного наращивания торговли и сотрудничества в сельскохозяйственной, промышленной, научно-технической и других сферах. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко, президенту Эквадора, с национальным праздником Днем провозглашения независимости. Глава государства отметил, что в самоотверженной героической борьбе этот народ завоевал право на самостоятельное развитие, а заложенный твердый государственный фундамент и сегодня является гарантом независимости и суверенитета республики. Осень в графике главы белорусского государства пройдет с международно-дипломатическим акцентом. Об этом заявил министр иностранных дел Максим Роженков. Глава МИДа отметил, что кроме мероприятий внешнеполитического характера непосредственно в Беларуси, в графике главы государства саммиты ШОС, БРИКС, мероприятия по линии СНГ и ЕАЭС. Практическую реализацию поручений главы государства по активизации торгово-экономического взаимодействия со странами Африки обсудили в Совете Республики. Подробно рассмотрены перспективы развития производственной кооперации, включая проекты по созданию сборочных предприятий белорусской техники, расширение экспорта продовольственной продукции, а также оптимизацию логистических и финансово-расчетных схем. Коллеги из других лесхозов оперативно прибыли в Желобинский район на помощь лесоводам после урагана. Главная задача – в максимально короткие сроки детально оценить масштабы повреждений лесного фонда и точно определить объемы пострадавших насаждений для планирования дальнейших санитарных рубок. И о погоде. Сейчас в Гродно, Бресте и Могилеве плюс 14, в Витебске, Гомеле и Минске 16 тепла. Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Бресте плюс 29-31, в Гомеле, Гродно и Минске 26-28 тепла. По большей части территории страны небольшая облачность и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Государство для народа.
1: 8:35 в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Государство для народа». В августе в Гродненской области запланировано 14 электронных ярмарок вакансий. Во время мероприятия соискатели и наниматели будут общаться на специализированном сайте evacancy.by. Соискатели знакомятся с вакансиями, режимом и условиями труда, смогут задать вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию по трудоустройству, приглашение на собеседование. Кстати, по окончании электронных ярмарок вакансий все актуальные предложения будут автоматически перенесены в Общереспубликанский банк вакансий на портале Государственной службы занятости. Так, продолжаем двигаться дальше. Первые томаты в новых теплицах в Светлогорске планируют получить весной 2027 года. И еще важная история. В Национальном аэропорту Минск открылись два МАК-кафе в зонах вылета региональных и международных рейсов. Реализация проекта стала результатом сотрудничества МАК-БАИ и крупнейшей воздушной гавани Беларуси, а также очередным этапом развития сервисной инфраструктуры аэропорта. Вот такая вот рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходит важное событие. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
1: 8:47 в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Рубрика «Обзор прессы». Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. Так, «Сельская газета». Чем удивят дожинки 2026 года жителей и гостей шести областей? Более подробно читайте на страницах «Сельской газеты». А там же профессия, где все надо делать с любовью. Более подробно читайте на страницах «Сельской газеты» о том, как молочно-товарный комплекс в Червинском районе по-хозяйски возводят профессионалы в жару, холод и ветер. Так, и там же рассказываем о многочисленных полезных свойствах древнейшего растения – мяты. Однако есть нюансы. Более подробно читайте на страницах «Сельской газеты». Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем части ждем здесь, в этой студии нашего гостя. Это будет Александр Шпаковский. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро.
2: Альфа-Радио. Мелодии нашей страны.

Отношения между Минском и Китой имеют значительный потенциал для взаимовыгодного наращивания торговли и сотрудничества в сельскохозяйственной, промышленной, научно-технической и других сферах. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко президенту Эквадора с национальным праздником Днем провозглашения независимости. Глава государства отметил, что в этот день 217 лет тому назад были сделаны первые шаги по освобождению этой страны от гнета колонизаторов. Самоотверженный героической борьбе этот народ завоевал право на самостоятельное развитие, а заложенный в тот исторический период твердый государственный фундамент и сегодня является гарантом независимости и суверенитета Республики Эквадор, отметил белорусский лидер. Осень в графике главы белорусского государства пройдет с международно-дипломатическим акцентом. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. Глава МИДа отметил, что кроме мероприятий внешнеполитического характера непосредственно в Беларуси, визиты на уровне президентов, министров, руководителей парламентских зарубежных государств. У президента будет очень напряженный выездной график. Это саммиты ШОС, БРИКС, мероприятия по линии СНГ и ЕАЭС, сказал Максим Рыженков. Практическую реализацию поручений главы государства по активизации торгово-экономического взаимодействия со странами Африки обсудили в Совете Республики. Совещание прошло с участием министра промышленности Андрея Кузнецова, а также руководителей отечественных предприятий. Подробно рассмотрены перспективы развития производственной кооперации, включая проекты по созданию сборочных предприятий белорусской техники, расширение экспорта продовольственной продукции, а также оптимизация логистических и финансовых расчетных схем. Коллеги из других лесхозов оперативно прибыли в Желобинский район на помощь лесоводам после урагана. Главная задача в максимально короткие сроки детально оценить масштабы повреждений лесного фонда и точно определить объемы пострадавших насаждений для планирования дальнейших санитарных рубок. Благодаря привлечению дополнительных сил и четкой координации действий темпы обследования увеличены. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 95 копеек, 3.63 за 100 российских рублей и 4 рубля 41 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 19, в Витебске, Гродно и Минске 18 тепла. Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Бресте 29-31 выше 0, в Гомеле, Гродно и Минске от 26 до 28 тепла. По большей части территории страны небольшая облачность и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский. Полевые работы, оптика на экспорт и торговля на селе. Подробности рабочей поездки Александра Лукашенко в Вилейку. Кто несет ответственность за миграционный кризис в Сеуте? Иран выставил США ультиматум для разблокировки Ормузского пролива. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале СББ, YouTube-канале СБТВ и в социальных сетях.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно, во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член постоянной комиссии по международным делам Александр Павлович Шпаковский. Доброе утро, Александр.
2: Доброе утро.
1: Ну что ж, начнем с темы, которая касается развития нашей страны. Конечно же, поговорим о подробностях рабочей поездки Александра Лукашенко в Вилейку. Мы видим, что пристальное внимание в средствах массовой информации к этому событию. И соцсети, вот поговорим об этом тоже, очень активно обсуждают. И то, как встречали президента, да, сколько вот действительно у белорусского народа и искренней такой любви, и теплоты в отношении к белорусскому лидеру. Все это тоже проговорим. Но давайте на старте поговорим, наверное, вообще в целом, опять же, вот о этой практике, которую продолжает президент, да, выезжать в регионы, лично контролировать те процессы. Мы видим, что и, скажем так, и с воздуха президент, уже подлетая, оценивает обстановку. Почему это важно сейчас на данном этапе? И почему, опять же, президент, скажем так, не сбавляя темп, детально смотрит, что происходит у нас на полях, да вообще в любом самом-самом каком-то там, знаете, таком закуточке нашей страны.
2: Отношение белорусского народа к национальному лидеру, его, скажем так, прикладные результаты были зафиксированы на выборах в прошлом году, и те высокие показатели доверия к Александру Григорьевичу Лукашенко, они подтверждаются и во время поездок нашего президента по регионам Беларуси. Действительно, жители Вилейки, Вилейского района с воодушевлением встретили главу государства. Было заметно, что
1: очень эмоциональная встреча.
2: Эмоциональная, да. Душевная встреча. И, кстати, я бы обратил бы внимание вот еще на что. Некоторые недружественные нам ресурсы, прямо скажем, экстремистские, признанные в нашей стране экстремистскими, издания заявляли о том, что вот в момент фотографирования президента с людьми, с народом, рядом работали сотрудники службы безопасности президента. Так а что вас удивляет? Или вы бы хотели организовать покушение на главу государства, как, допустим, это было с премьер-министром Словакии Робертом Фицо? Конечно же, сотрудники службы безопасности президента выполняют свою работу. И то, что они выполняют ее качественно, это очень важно, и наш лидер находится в безопасности. Но при этом он никогда не пренебрегает возможностью пообщаться с своими избирателями, со своим народом, с людьми, с теми, кто, собственно говоря, как говорит президент, шагает от земли. Вот. И, конечно, эти кадры, которые облетели Беларусь и в целом международное информационное пространство, свидетельствуют о том, что внутриполитическая ситуация в нашей стране стабильная, и абсолютное большинство людей поддерживают курс главы государства, направленный на укрепление суверенитета, миролюбивую внешнюю политику, поддержание высокого уровня законности и правопорядка. И здесь уже, переходя ко второй части вашего вопроса, совершенно понятно, что в нашей системе президент, который взял на себя столь широкие полномочия, весьма ответственно относится и ко своим обязанностям. Так было на протяжении 3 десятилетий, пока Лукашенко у власти, так продолжается и сейчас. И, естественно, в период уборочной кампании все эти вопросы находятся в фокусе приоритетного внимания главы государства, который не наблюдает за этим процессом из своей резиденции в Минске, а предпочитает лично контролировать положение дел. И, на мой взгляд, это правильно, потому что есть прописная истина: хочешь сделать хорошо — сделай сам. Вот, чтобы потом не полагаться на какие-то неверно поданные доклады. Как, допустим, вот в Соединенных Штатах Америки сейчас разгорается скандал.
1: Это прям скандал, да?
2: Да, о том, что якобы вот Трампа неверно информировали о состоянии и количестве необходимых вооружений для ведения войны против Ирана. И вроде бы как виноват министр обороны Хексет, а Хексет говорит, что виноват его зам. Угу. Ну, а потом, да, они все вместе говорят, что ничего этого не было, но тех, кто распространяет эту эту информацию, надо привлечь к ответственности за разглашение гостайны. Да? Вот чтобы не происходило таких процессов, конечно, необходимо самостоятельно вникать и контролировать. И здесь у Лукашенко можно только поучиться этому, потому что у любого руководителя есть такой соблазн: хороший зам, не работай сам. Угу. Вот, переложить эту ответственность на каких-то уполномоченных должностных лиц. И есть понятие кабинетный руководитель, есть такое определение, как полевик. Вот Александр Григорьевич Лукашенко, он полевик. Это не значит, что он пренебрегает работой с документами, докладами или там не доверяет своим подчиненным, но стиль президента — это все же лично контролировать стратегически значимые вопросы. Уборочная кампания в нашей стране — стратегически значимый вопрос. Почему? Объясняли неоднократно. Находясь в зоне критического земледелия, мы обеспечиваем свою продовольственную безопасность. И делаем это именно потому, и являемся значимым, Беларусь является значимым игроком на мировом рынке продовольствия, все-таки более 10 миллиардов мы экспортируем, именно потому, что есть вот такой персональное внимание, контроль со стороны президента, это подстегивает и других ответственных чиновников высокого ранга и рангом поменьше к серьезному отношению к возложенному на них обязанностям.
1: Кстати, вот говоря о том, что президент контролирует действительно очень важные вопросы, которые касаются жизни наших людей, напомню, что президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Илейский район 7 августа заявил, что будет держать на жестком контроле все вопросы по обслуживанию сельского населения. Тема очень болезненная, потому что мы видим, что не единожды уже звучала эта тема от главы государства, но, тем не менее, опять же, президент требует, чтобы сегодня, цитата, надо нормально обслуживать сельское население.
2: Подтвержу и по результатам моих собственных поездок по стране, вот, и по факту общения с коллегами-парламентариями, изучения тех информационно-аналитических документов, которые готовятся депутатами парламента, избранными от сельских округов. Проблема острая, имеет острое социальное звучание. Конечно, мы не можем сказать, что у нас есть, значит, такие глубокие сложности или дефицит товаров первой необходимости на селе, и автолавки не обеспечивают, значит, функции снабжения людей. Но вместе с тем, ну, вряд ли кто-то поспорит, что ассортимент сельских магазинов и вот этих автолавок значительно уступает там тем возможностям, которые есть у минчан и жителей крупных городов нашей страны. А вместе с тем мы ведь заявляем, во-первых, что сильные регионы — сильная страна, то есть делаем ставку на регионы в программе социально-экономического развития Беларуси. Во-вторых, государственная, скажем так, государственный подход заключается в том, что необходимо создать на селе равные условия. Более того, мы говорим о привлечении специалистов и людей в сельскую местность. А как же мы сможем привлечь молодежь, как же мы сможем привлечь высококвалифицированных специалистов в сельскую местность, если там существует определенный дисбаланс с городами, даже в части, касающейся продовольственного снабжения. Этого допускать нельзя. Необходимо, чтобы и система здравоохранения, и система образования, естественно, обеспечение продуктами питания и товарами первой необходимости, в принципе, на селе ничем не отличалось от города. Mm-hmm. Поэтому соответствующая задача поставлена не только Белкопсоюзу. Вы видите, президент упомянул и руководителей ряда крупных торговых сетей, зарабатывающих, ну, прям скажем, огромные по меркам Беларуси деньги на своих проектах в Минске, в областных городах. Ну, давайте возьмите на себя социальную функцию снабжения села. Пусть это будет не так прибыльно, или, может быть, на первых порах вообще не прибыльно, но речь идет о социальной ответственности бизнеса. Мы вместе живем в нашей стране, есть государственные задачи, их необходимо реализовывать и выполнять.
1: Ну что ж, кстати, вот в этом ключе, опять же, я хотел бы, наверное, процитировать президента. Цитата: «Я борюсь не за колхозы или совхозы, я борюсь за деревню». Вот опять
2: все
1: же
2: правильно.
1: Александр Лукашенко акцентирует внимание, где-то, наверное, и мы, журналисты, иногда, да, немножечко так, скажем, смещаем фокус. Но, тем не менее, президент уже не единожды также говорит о том, что нужно сохранить деревню, и опять же вот повторяет этот тезис, то есть дело не в колхозах и их совхозах, а именно в сохранении деревни. Да, конечно же, это все в комплексе работает, но почему важно сохранить деревню?
2: Вы знаете, деревня – это элемент белорусской идентичности. Если так углубиться в нашу историю, то белорусскость сама по себе, вот дух нашего народа, он сохранился не в городах и не в среде, скажем так, господствующего класса. Вот, так называемая шляхта, наше белорусское дворянство активно полонизировалось и, в принципе, к концу 18 века фактически слилось с польским. Вот. А вот именно крестьянство сохраняло и веру, и традиции, и стало, скажем так, колыбелью для возрождения национальной идентичности и создания, в общем-то, белорусского народа. А что касается еще других аспектов, то деревня, здесь речь идет не только об экономике, хотя об экономике мы тоже с вами уже говорили. Все-таки экспорт аграрной продукции более чем на 10 миллиардов долларов – это существенный фактор экономической стабильности и суверенного развития Беларуси. Но есть же еще и воспитательный момент. Обратите внимание на, скажем так, всю нашу литературу. Вот. Во многом она связана с вопросами выживания крестьянина, его борьбы за землю. То есть у всех у нас, по крайней мере, у нынешнего поколения, вот, которое я представляю, у предыдущих поколений, в той или иной степени мы выходцы оттуда. Вот. Сложно найти минчанина, например, у которого предки там 150-200 лет жили в Минске. Чаще всего предки приехали уже после Великой Отечественной войны в город в рамках процессов урбанизации и так далее, но мы все равно возвращались в деревню. И это формировало в нас определенный менталитет. То, что мы называем сейчас белорусом. Вот, утратив эту связь, да, утратив эту связь, мы рискуем потерять и национальный дух, присущий на сегодняшний день нашему обществу. Поэтому очень важно и для государства, отсюда и эти государственные программы, возможности купить недвижимость в деревне за очень символическую плату. Да, это будут дома ветхие, но на этом месте можно возводить другие, скажем так, постройки. И, честно скажу, и глаз, и сердце радуется, когда выезжаешь в сельскую местность и видишь, что горожане приобретают эти дома, и летом там как пчелки трудятся на своих участках. Что кто-то может сказать, что действительно на сегодняшний день сильно бьет по карману минчанина приобретение картошки в магазине? Ну, конечно, нет. Но важно, чтобы была своя. Понимаете?
1: Ведь наша, да. Вот, такая
2: вот это идентичность. Вот в этом вопрос. Это еще и глубокий воспитательный момент. Поэтому боремся за деревню не только как социально-экономический фактор. Боремся за деревню еще и как фактор духовного развития белоруса и нашего человека.
1: Ну что ж, еще одна тема. Это, конечно же, тема, которая касается перспектив и развития бренда Белома. Что происходит в этом ключе, опять же? И, конечно же, почему вот мы сейчас на данном этапе возвращаемся к тому, что нужно развиваться, да, опять же, нужно новые направления развивать. Почему это происходит, благодаря чему?
2: Холдинг Белома – это, безусловно, передовое производство, сеть передовых производств в системе белорусской промышленности. И нужно сказать, что более 80% продукции уходит на экспорт. Вот, при этом где-то тоже более 80-82%, по-моему, это оптика. Белорусская оптика широко известна в мире. Вот, это прицелы. Продукция военного назначения. И могу сказать, что вот и в рамках моих собственных зарубежных командировок иностранные партнеры проявляют интерес к этой продукции, к возможности сотрудничества с холдингом Белома, приобретению продукции данного холдинга. И в Вилейском районе, где был президент, там же находится предприятие Белома «Зенит». Вот. Это тоже один из таких элементов в общей структуре. И, естественно, в этой связи, раз мы имеем в экспортоориентированной стране экспортно-ориентированное предприятие, и которое, продукция которого пользуется спросом за рубежом, безусловно, необходимо не только сохранять имеющиеся компетенции, но и думать на сегодняшний день в процессе перехода к шестому технологическому укладу, как предприятие будет выглядеть завтра. Не потеряет ли оно рынки, не утратим ли мы доверие традиционных партнеров и с какой продукцией будем входить в мир будущего. Технологии стремительно меняются, в том числе и технологии в сфере оптико-электроники, вооруженные конфликты, которые, к сожалению, сотрясают планету, с одной стороны, конечно, приносят значительный ущерб людям и глобальной системе безопасности, с другой стороны, подстегивают развитие определенных технологий. Здесь Беларуси важно сохранять в части, касающейся вот, оптики, свою лидирующую роль.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут в нашем эфире. В эфире Альфа-Радио прозвучит короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
3: Все поля Минской области должны быть возвращены в севооборот в будущем году. Об этом Александр Лукашенко заявил, посещая Вилейский район. Глава государства обратил внимание на сельское хозяйство и культуру земледелия центрального региона. Президент вновь отметил необходимость неукоснительного соблюдения дисциплины, в том числе технологической. Закрывая границу с Беларусью, Латвия стремится получить экстрафинансирование из европейских структур. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. Глава МИД обратила внимание, что даже представители Евросоюза говорят, что тема нелегальной миграции через белорусскую территорию преувеличена. В Беларуси с 1 сентября появятся новации в школьном питании. Так вводится единый вид приема пищи, который для учащихся в первую смену будет называться вторым завтраком, во вторую – полдником, и состоять он должен из трех блюд – салат, горячее и напиток. Пересмотрены и нормы, количество непопулярных продуктов уменьшили. Белавия возобновляет чартерные рейсы в Доху. Полетная программа была приостановлена в марте из-за нестабильной ситуации в регионе. Но после подтверждения безопасности со стороны туристического ведомства Катара маршрут возвращается. Рейсы будут выполняться раз в 10-11 дней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Могилеве плюс 21, в Гомеле, Гродно и Витебске плюс 20, в Минске 19 тепла. Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Бресте плюс 29-31, в Гомеле, Гродно и Минске 26-28 тепла. По большей части территории страны небольшая облачность и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: «Будни». В эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, продолжаем обсуждать самое важное событие. События, которые происходят и у нас в стране, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Александр Шпаковский. Александр, следующая тема. Уже поговорим о ситуации в мире. Конечно же, кризис, миграционный кризис в Сеуте. Сейчас мы видим, на данном этапе появляется информация, что там переполнены центры временного содержания. Более 1000 несовершеннолетних мигрантов сейчас ожидают размещения. Видим, что и в Европе, скажем так, неоднозначные решения уже готовы принять по тем процессам, которые происходят. Кто виноват вот в миграционном кризисе в итоге? Самый главный вопрос. Что делать?
2: Я понял. Смотрите, вот есть...
1: Перекладывают ответственность друг на друга там в Европейском Союзе.
2: Есть, если анализировать причинно-следственные связи, то есть более глубокий уровень понимания, есть, скажем так, уровень понимания тактический. А более глубоком уровне понимания, по-моему, вот рассуждали коллеги в клубе редакторов недавно. Речь идет, конечно, о том, что глобально Запад, его сначала колониальная политика, затем нынешняя неоколониальная политика и либеральные подходы в части, касающиеся трудовой миграции, вернее, не трудовой, а миграции вообще. То есть, с одной стороны, вот выкачивают ресурсы из государств Африки, иных государств третьего мира. А с другой стороны, стремятся привлечь как можно больше людей из этих стран, невзирая на какие-то этнические, может быть, межэтнические, межконфессиональные особенности и противоречия. Вот, проводя такую политику плавильного котла. Естественно, это приводит к разного рода разногласиям и кризисам. Но суть в чем? Конечно, вот глобально это Запад. В целом, и Испания в том числе. Вот, потому что Испания была в свое время одной из ведущих колониальных держав. Вот. А если мы берем тактический уровень, то здесь целый комплекс причин. Первое. Ну, в начале июля было решение испанского суда, как мы знаем, Верховный суд Испании принял решение в части, касающейся того, что нельзя, в том числе, мигрантов, проникающих в испанские анклавы, включая Сеуту, подвергать так называемой экспресс-высылке. То есть они имеют право, как и другие мигранты, на адвоката, на подачу прошения о международной защите. В общем, это существенно затягивает процесс их депортации. Вот, это первое. Естественно, об этом узнали нелегальные, скажем так, нелегальные структуры, занимающиеся переброской мигрантов из государств Африки в Европу. Вот, преступные группировки по своей сути. И маршруты, в том числе в направлении Сеуты, были активизированы. Второе. Это существующее разногласие между Испанией и Марокко, потому что испанское правительство обвиняет марокканские власти якобы даже в попустительстве этим процессам миграции. Там надо разбираться. Третье. О чем тоже говорят отдельные, скажем так, специалисты и аналитики. Испанское правительство во главе с Педро Санчесом очень плохо в понимании Вашингтона вело себя в период американско-иранской войны. В грубой форме Соединенным Штатам Америки было отказано в какой-либо поддержке. Вот. Трамп заявлял о том, что он крайне недоволен Санчесом.
1: Так.
2: Вот. И в 2027 году в Испании выборы в Кортесы. Вот. Поэтому миграционный кризис тоже возможно. Опять-таки, повторюсь, мы здесь разные версии называем, возможно, является рукотворным и с участием спецслужб определенных стран. Но я всегда исхожу из того, что, конечно, хаотично такие процессы происходят, не происходят. Была видна заметная, скажем так, руководящая рука, вот, которая направляла эти миграционные потоки. Десятки тысяч людей единовременно, видимо, руководствуясь неким общим замыслом, вдруг оказались в испанском анклаве Сеута. Они прорвали соответствующее оцепление пограничников и полицейских, и сейчас
1: погибли
2: люди, да.
1: Под 100 человек.
2: Грабежи, разбои на улицах, изнасилования. Ну, там какая-то часть мигрантов уже покинула Сеуту, вернулась обратно в Марокко. Другие же, наоборот, продолжают оставаться на территории Испании, и это вызывает, конечно, разногласия у Испании с другими, значит, государственными членами Европейского Союза, которые выступают за проведение более жесткой миграционной политики. Это и Дания, это и Италия. Между Испанией и Италией, как вы знаете, развернулись определенные противоречия на границе. Mm-hmm. Итальянцы ввели пограничный контроль в отношении...
1: Закрутилось все там, да.
2: В отношении лиц, прибывающих из Испании. Испанцы потребовали отменить эти меры. Рим отказался, и, соответственно, симметричные меры были введены Мадридом. Mm-hmm. Это вовсе не значит, конечно, как отдельные комментаторы заявляют, что там чуть ли не ЕС распадется. Но это в очередной раз обнажило противоречие внутри Европейского Союза. Возможно, это кому-то и на руку.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема. Британские средства массовой информации пишут о том, что связано с Дональдом Трампом. Американская нефтяная компания готовится к бурению скважин в Гренландии, несмотря на то, что не получал разрешения от местных властей.
2: Greenland Energy.
1: Так.
2: Greenland Energy. И действительно, по ряду косвенных признаков, компания связана с окружением Дональда Трампа. Отдельные близкие к Трампу лица входят в руководящие органы этой компании, значит, и вообще теперь вся история с Гренландией получает понятное экономическое обоснование. То есть до этого мы говорили о военно-стратегической роли этой территории, вот, в контексте интересов безопасности США и программы ПРО, вот, а на сегодняшний день мы еще видим, что...
1: Ларчик просто открывается,
2: и по данным геолога разведки, чуть ли не до триллиона тонн нефти, вот, находится на территории Гренландии, которая... Американцы желали бы контролировать. Не секрет, что Дональд Трамп и его окружение стремятся к контролю энергетических ресурсов планеты. Это их линия. Этим объясняется, значит, нападение на Венесуэлу и более позднее нападение на Иран. Вот сейчас они, значит, бахвалятся тем, что нефтяные ресурсы Венесуэлы уже фактически под контролем США и приносят им баснословные барыши. Трамп этого не скрывает. Как говорит наш президент, спасибо Дональду Трампу. Перестали вот эту... чепуху всему миру и лапшу на уши вешать про демократию и права человека. Их говорят совершенно конкретно. Ресурсы и нефть. Вот и в случае с Гренландией. Гренландское правительство не давало никаких разрешений на бурение скважин на своей территории. По-моему, не выдает таких разрешений с 2021 года. Mm-hmm. Вот. Датское королевство молчит пока тихонечко в тряпочку. Вот. Как и лидеры Европейского Союза. Ну, а американцы недвусмысленно готовятся, значит, бурить нефть на территории Гренландии. Ну, понятно, что появление буровых установок в ситуации запрета со стороны правительства региона, где они собираются добывать нефть, необходимо будет обеспечивать какой-то военной силой. Что это будут? Частные военные компании или вооруженные силы США? Приступят ли они к бурению, покажет время. Но аппетиты есть, и зубами щелкают по поводу Гренландии уже несколько лет.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема. Иран перечислил Соединенным Штатам Америки условия разблокировки Ормузского пролива. В заявлении перечислены условия для того, чтобы вот произошла эта история. Пока Америка не исправит свое поведение, Ормузский пролив не будет открыт. Исправление поведения означает следующее, ну и там список.
2: Там целый список условий, там и вывод американских военных баз из региона, и, значит, отвод вообще любых, значит, сил и средств, угрожающих Ирану. Вот. И компенсация ущерба и безоговорочная разблокировка иранских активов и прекращение антииранской пропаганды. Вот. То есть ряд таких требований, которые указывают на то, что Иран абсолютно уверен в своих силах. Более того, развитие военной ситуации, неоднократные наскоки со стороны США подтвердили, что от раза к разу Иран становится только сильнее. Вот, несмотря на понесенные потери. И, безусловно, конфликт с Ираном продемонстрировал, что Соединенные Штаты Америки являются сверхдержавой, но не суперсилой. Как это сформулировал Александр Лукашенко. То есть, на сегодняшний день, да, конечно, сбрасывать со счетов США совершенно будет неверным. Но считать, что США могут все, Иран доказал, что далеко не все они могут. И более того, при высокой степени организации общества, при готовности общества отстаивать суверенный путь развития и при наличии определенных военных ресурсов, позволяющих вести асимметричную войну, а сейчас мы видим, что огромное значение имеет наличие баллистических ракет и большого количества ударных беспилотников. Mm-hmm. Вот. Ну и плюс, конечно, Ормузский пролив стал оружием, геополитическим оружием в руках Ирана, о чем, кстати, многие эксперты предупреждали. Вот так оно сейчас и происходит. И, по сути, Иран считает себя вправе как страна, подвергшаяся агрессии, и как страна, эту агрессию отразившая, диктовать на сегодняшний день условия мировому гегемону, изрядно потрепанному в этом конфликте.
1: Кстати, вот говоря опять же о геополитических процессах в мире, хотел бы коснуться одной темы. Министр иностранных дел нашей страны Максим Рыженков заявил, что график главы белорусского государства пройдет осенью, пройдет с международно-дипломатическим акцентом. Вот опять же, это саммиты ШОКС, БРИКС, мероприятия по линии СНГ и ЕС, но хотел бы, наверное, остановиться на саммитах ШОС и БРИКС. Вот сейчас этим организациям в условиях нынешних процессов, которые проходят, нужно ли опять же, да, как-то вот консолидироваться, то, о чем говорил президент не единожды?
2: Мы к этому призываем. Мы считаем, что на фоне мировой турбулентности нужно создавать лагерь добра, лагерь государств, выступающих за мирное развитие планеты, за компромиссное решение существующих международных конфликтов, за многополярный мирохозяйственный уклад. И в этой связи повышение степени консолидации ШОС и БРИКС является актуальной задачей, задачей стратегического порядка, причем не только для Беларуси, но и для входящих в эти объединения сверхдержав. То есть вот намечавшийся было союз, ну, скажем так, не союз, наверное, это будет некорректно сказать, но такой координационный формат. Mm-hmm. Да, Россия, Индия, Китай, он очень востребован на сегодняшний день. Вот, очень востребован на сегодняшний день, потому что поодиночке, конечно, те силы, которые выступают за сохранение однополярного мирового порядка с доминирующей ролью Запада и США, поодиночке они будут выше названные страны сдерживать в развитии и наносить им значительный ущерб путем санкций, путем каких-то экономических созданий, экономических проблем, военно-политических кризисов, иных мероприятий. И здесь надо объединяться, надо консолидироваться. Беларусь, будучи небольшим государством, тем не менее ведет активную дипломатическую деятельность именно в этом направлении. В этом заключаются и наши интересы безопасности. Чем сильнее будут союзы, в которые мы входим, тем сильнее будет международная субъектность Беларуси, и тем выше будет уровень безопасности для нашей страны. Мы ведь продолжаем сталкиваться с высокой степенью военных угроз, не говоря о экономической санкционной агрессии, не говоря о политическом давлении. Вот, соответственно, наши союзы – это такой существенный вклад в укрепление безопасности белорусского государства. Ну и хотел бы еще тоже завершить по международной повестке. Действительно, график очень насыщенный будет. Я призываю наших зрителей и слушателей следить за новостями. Впереди несколько визитов высшего уровня в Республику Беларусь. Уже буквально через некоторое время будет визит одного дружественного лидера к нам. Ну и государства СНГ, Центральной Азии, Африки, Латинской Америки. Все эти страны находятся в фокусе нашего внимания. Мы преследуем цели укрепления политических связей и диверсификации наших экспортных потоков.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самая яркая цитата сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня и послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Постоянной комиссии по международным делам Александр Павлович Шпаковский. Спасибо огромное, Александр, за емкий разговор. Всем отличного дня, прекрасной трудовой недели. До встречи в буднях.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна.

Все поля Минской области должны быть возвращены в севооборот в будущем году. Об этом Александр Лукашенко заявил, посещая Вилейский район. Глава государства обратила внимание на сельское хозяйство и культуру земледелия центрального региона. Президент вновь отметил необходимость неукоснительного соблюдения дисциплины, в том числе технологической. Александр Лукашенко поинтересовался у заместителя председателя Всебелорусского народного собрания Александра Косинца, который является уполномоченным представителем главы государства по Минской области, общим положением дел. Как было доложено, регион выполняет прогнозные показатели, а к концу года может стать одним из лидирующих в стране. Закрывая границу с Белоруссией, Латвия стремится получить экстрафинансирование из европейских структур. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. Глава МИД обратила внимание, что даже представители Евросоюза говорят, что тема нелегальной миграции через белорусскую территорию преувеличена. Ее поднимают и некоторые латвийские политики, желая тем самым набрать политические очки. Однако на их предложение закрыть границу с Белоруссией быстро отреагировала общественность. Латвии и другие политические силы. В Беларуси с 1 сентября появятся новации в школьном питании. Об основных изменениях рассказал заместитель министра образования Владимир Долженков. Так вводится единый вид приема пищи, который для учащихся в первую смену будет называться вторым завтраком, во вторую – полдником, и состоять он должен из трех блюд – салат, горячее и напиток. Пересмотрены нормы, количество непопулярных продуктов уменьшили. Расширится ассортимент школьных буфетов, появятся вендинговые автоматы с едой и напитками. При этом в них будет представлена только та продукция, которая соответствует требованиям детского питания и условиям хранения. Белавия возобновляет чартерные рейсы в Доху. Полетная программа была приостановлена в марте из-за нестабильной ситуации в регионе. Но после подтверждения безопасности со стороны туристического ведомства Катара маршрут возвращается. Рейсы будут выполняться раз в 10-11 дней. А в октябре Белавия также планирует запустить рейсы в Бангкок. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 95 копеек, 3,63 за 100 российских рублей и 4 рубля 41 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Могилеве плюс 21, в Гомеле, Гродно и Витебске плюс 20, в Минске 19 тепла. Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Бресте плюс 29-31, в Гомеле, Гродно и Минске 26-28 тепла. По большей части территории страны небольшая облачность и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Альфа-радио. Альфа-радио. Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня. Альфа-радио. В ритме твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш вайбер и телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Отношения между Минском и Китой имеют значительный потенциал для взаимовыгодного наращивания торговли и сотрудничества в сельскохозяйственной, промышленной, научно-технической и других сферах. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко президенту Эквадора с национальным праздником и днем провозглашения независимости. Глава государства отметил, что в этот день, 217 лет тому назад, были сделаны первые шаги по освобождению этой страны от гнета колонизаторов. Самоотверженные герои героической борьбе народ завоевал право на самостоятельное развитие, а заложенный в тот исторический период твердый государственный фундамент и сегодня является гарантом независимости и суверенитета Республики Эквадор, отметил белорусский лидер. Золотовалютные резервы Беларуси на начало августа составили 14 миллиардов 200 миллионов долларов, увеличившись за июль на 39 миллионов 700 тысяч долларов. Об этом сообщается в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития. По мнению аналитиков, этому способствовал рост стоимости резервных активов в иностранной валюте на фоне превышения предложения иностранной валюты над спросом. Объем международных резервов по-прежнему соответствует 3 месяцам. Импорта товаров и услуг, что отвечает международному критерию достаточности резервов, добавили эксперты. Минский моторный завод будет производить двигатели мощностью от 450 до 600 лошадиных сил. Предприятие за год выпустило более 45 тысяч единиц продукции за счет разработки, испытаний и вывода на рынок новых ее видов. В прошлом году предприятие получило государственный знак качества, а двигатели завода зарекомендовали себя как надежные силовые агрегаты для сельскохозяйственной, коммунальной и строительной техники, которые поставляются на конвейеры более полусотни предприятий стран СНГ и дальнего зарубежья. Запрет на посещение лесов действует в 28 районах Беларуси. Ограничения установили в 33 районах страны. Интерактивная карта запретов и ограничений на сайте Минлесхоза постоянно актуализируется. Оперативно обновляются данные о ситуации в лесных массивах по районам страны и введении мер ограничительного характера. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 95 копеек, 3,63 за 100 российских рублей и 4 рубля 41 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте, Гомеле и Витебске плюс 21, а в Минске, Гродно и Могилеве 22 тепла. Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Бресте 29-31 выше 0, в Гомеле, Гродно и Минске 26-28 тепла. По большей части территории страны небольшая облачность и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Голосы с места.
1: Детка, расскажи стишок, встань на табуреточку. Как простому люду жить, западному впредь. Из субстанции одной, как слепить конфеточку. Вот уже и мясо зло,

Александр Лукашенко сегодня встретился с председателем Центрального комитета Коммунистической партии России и руководителем фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадием Зюгановым в повестке совершенствования белорусско-российского сотрудничества развития межпартийного взаимодействия. Во время встречи Геннадий Зюганов вручил президенту Беларуси Ленинскую премию ЦК КПРФ. Премия присуждена белорусскому лидеру за неустанную деятельность по утверждению идей многополярного справедливости мира, личные усилия по укреплению союзного государства, сохранении исторического наследия. Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергиенко встретился с чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в Беларуси Нуриддином Мамажоновым. В центре внимания ключевые аспекты двустороннего партнерства. Спикер тепло поприветствовал посла и поздравил его с началом дипломатической миссии в нашей стране. Игорь Сергиенко выразил уверенность, что деятельность Нуриддина Мамажонова будет способствовать дальнейшему активному развитию белорусско-узбекских двусторонних отношений. Белорусские аграрии намолотили более 6 600 000 тонн зерна с учетом рапса. Это на 1,5 миллиона тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В разрезе областей лидирует Минская с показателем 1 649 000 тонн. Брестская намолотила 1 523 000 тонн. Гродненская 1 275 000 тонн. В Гомельской области этот показатель составил 886 000 тонн. В Могилевской 735 000 тонн, в Витебской 537 000 тонн. В МЧС напомнили о факторах опасности в жару. Среди них отключение электроэнергии из-за перегрева трансформаторного оборудования, деформация асфальтового покрытия и увеличение количества ДТП, возникновение очагов природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередачи и связи. Также растут риски распространения инфекционных и паразитарных заболеваний, обострения сердечно-сосудистых болезней, высока вероятность тепловых ударов, гибели людей. Людей на воде. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2,95 рубля, 3,63 за 100 российских рублей и 4,41 рубля за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте +25, в Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве +23, в Гродно 24 тепла. Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается +25-27, в Бресте +29-31, в Гомеле, Гродно и Минске 26-28 тепла. По большей части территории страны небольшая облачность и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, сколько нужно тренироваться для продления жизни, как соль влияет на легкие и чем объяснить туман в голове, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! Всего 1,5-2 часа силовых упражнений еженедельно достаточно для того, чтобы продлить себе жизнь. Самый ощутимый оздоровительный эффект обеспечивали занятия длительностью в 1,5-2 часа в неделю. При таком подходе общая смертность падала на 13%, смертность от патологий сосудов и сердца на 19%, а от неврологических нарушений на 27%. Дольше 2 часов тренироваться оказалось абсолютно бесполезно. Так называемый здоровье-сберегающий бонус от этого не рос. При этом наилучшие показатели зафиксировали в группе, где силовые нагрузки сочетали с регулярной аэробикой. Привычка заполнять тишину музыкой, телевизором или подкастами во время работы может привести к ухудшению способностей к глубокой концентрации, предупреждают аудиологи. Специалисты все чаще сталкиваются с пациентами, у которых уши фактически здоровы, но есть жалобы на так называемый туман в голове и невозможность сосредоточиться. Причина часто кроется именно в акустической перегрузке. Исследования показывают, что даже звуки интенсивностью от 60 до 85 дБ при длительном воздействии снижают внимание и объем рабочей памяти, а мозг устает не столько от громкости, сколько от необходимости обрабатывать хаотичный поток информации. Особенно остро проблема стоит у тех, у кого уже есть легкая тугоухость. Их мозг тратит колоссальные ресурсы на то, чтобы достроить услышанное и понять смысл, а хронический фоновый шум лишь усиливает когнитивную нагрузку. Высокий уровень потребления соли у пожилых пациентов с хронической обструктивной болезнью легких ХОБЛ может повышать риск повторных обострений. В исследовании приняли участие 646 пациентов старше 60 лет, уже перенесших обострение ХОБЛ. Их разделили на группы с высоким и низким уровнем потребления соли и наблюдали за состоянием легких, показателями дыхательной функции и частотой повторных госпитализаций в течение одного года. Выяснилось, что у пациентов с повышенным потреблением соли чаще происходили новые обострения, снижались показатели легочной функции и насыщение крови кислородом, повышался уровень углекислого газа в крови, а также увеличивалась продолжительность госпитализации. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.
2: You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Радио твоего дня.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
2: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей, не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко сегодня встретился с председателем Центрального комитета Коммунистической партии России, руководителем фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадием Зюгановым. Глава белорусского государства и лидер КПРФ затронули целый ряд тем от сельского хозяйства до недавней командировки президента Беларуси в Россию и Китай. Геннадий Зюганов также рассказал Александру Лукашенко, что телеканал «Красная линия» проект КПРФ снял 15 фильмов о белорусском опыте в разных сферах. От патриотического воспитания до развития промышленного сектора. В продолжении темы председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов вручил Александру Лукашенко Ленинскую премию ЦК КПРФ, специальные дипломы и почетный нагрудный знак в форме медали. Премия главе белорусского государства присуждена за неустанную и последовательную деятельность по утверждению идей справедливого многополярного мира и вклад в расширение практики его формирования, постоянные усилия по укреплению союзного государства, личное участие в сохранении исторического наследия и ценностей советской эпохи, важную роль в укреплении дружбы и братства народов Беларуси и России. Белорусские военнослужащие отправились в Китай на учение «Стремительный Орел-2026». Маневры пройдут в провинции Хубэй и продлятся до 24 августа. Тематика учения – совместная тактическая операция в городских условиях. Во время маневров военнослужащие совершат парашютные прыжки, поработают с беспилотными летательными аппаратами, выполнят различные виды стрельб, потренируются в городском и промышленном альпинизме. Национальная авиакомпания Таджикистана с 29 августа начнет выполнять прямые регулярные авиарейсы между Минском и Душанбе. Полеты будут осуществляться один раз в неделю по субботам. Их запуск будет способствовать укреплению транспортных связей, упрощению поездок граждан двух стран, а также развитию экономического, торгового, туристического и гуманитарного сотрудничества. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 26, в Минске, Витебске и Могилеве плюс 24, в Гомеле и Гродно 25 тепла. Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Бресте плюс 29-31, в Гомеле, Гродно и Минске 26-28 тепла. По большей части территории страны небольшая облачность и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будні». Постскриптум. 16+.
1: Политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев об акцентах встречи Лукашенко с главой МИД Алжира.
2: В Северной Африке много стран, которым Советский Союз в свое время помогал. И вот эти вот воспоминания хорошие, добрые, потому что СССР, в отличие от западных колонизаторов, действительно приходил, строил дома, дороги, школы, больницы, инфраструктуру. А сегодня Республика Беларусь действует примерно теми же методами. То есть мы приходим на африканский континент для того, чтобы действительно искренне помочь, обеспечить необходимыми товарами, готовы делиться технологиями, готовы создавать совместные предприятия в тех отраслях, в которых нуждаются африканские государства, но при этом у нас нет никаких политических требований, да, мы не пытаемся навязать там какие-то свои взгляды этим странам, с которыми сотрудничаем, поэтому у нас в целом все наши государства-партнеры в Африке, в Азии, в Латинской Америке воспринимают именно вот как такого честного, открытого партнера, с которым на равных можно говорить и вести взаимовыгодную деятельность. Что же касается конкретного взаимодействия с Африкой и с Алжиром, да, действительно, Алжир — это такое интересное государство, которое нам позволяет взаимодействовать не только на африканском континенте, но также это еще и вход в арабский мир.
3: Ну, кстати, вот здесь вот, наверное, вас немножечко перебью, потому что действительно говорили об историческом моменте, но все-таки хотел бы, наверное, прежде чем будем обсуждать здесь, в этой студии, отметить, что новую страницу во взаимодействии открыл официальный визит главы белорусского государства в Алжир в декабре 25 года, состоявшийся совместный бизнес-форум. Это такой вот новый уже этап, да, то есть это был действительно первый весьма успешный визит на высшем уровне в истории двусторонних отношений. Тогда уже и были определены взаимовыгодные проекты и подготовили почву для их реализации. Поэтому вот начали с истории, но продолжаем уже новейшие истории.
2: Да, совершенно верно. Вот визит в конце прошлого года нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко в Алжир. Там, мы помним, была комплексная поездка, да, и проехался по нескольким государствам. Вот, и с Алжиром у нас установились хорошие не только дипломатические контакты, но начали развиваться связи. Мы видим, что до этого, до приезда нашего президента, товарооборот был, в принципе, небольшой. Он там где-то на уровне 50 миллионов в год. Уже мы видим, что по итогам нынешней первой половины года уже товарооборот порядка 75 миллионов. То есть это существенный рост за столь короткое время. И президент наметил со своим коллегой из Алжира целый ряд программ, по которым можно развивать наши отношения. И программы-то все конкретные. То есть там речь шла о возможности строительства, в начале поставок, потом, возможно, строительства совместного предприятия по сборке, производству нашей тракторной техники, автомобильной техники, в которой Африка нуждается, и Алжир нуждается конкретно как государство. Но мы же рассматриваем такие точки входа не только как возможность действовать в одной стране, а именно как попытку войти в регион. А Алжир — это вся Северная Африка. Это фактически большая часть тоже Северной Африки, это арабский мир. И вот здесь хочу подчеркнуть, недавно, несколько недель назад у нас был председатель арабского парламента, с которым встречался Александр Григорьевич Лукашенко. И это тоже было одно из взаимодействий, то есть вот это взаимодействие с арабским миром, с Северной Африкой, у нас поставлено на системную основу. То есть это много точек, много векторов, много различных действующих лиц, благодаря которым поддерживаются тесные контакты и благодаря которым Беларусь имеет возможность с разных сторон входить вот в эти государства со своими проектами. Я бы хотел еще напомнить, что Алжир — это вот как точка входа, да, где реализуются проекты не двусторонние, а многосторонние. У нас еще есть такой партнер, как Оман, и как раз во время визита президента Беларуси в Алжир в конце 2025 года было принято решение о создании совместного трехстороннего предприятия алжирско-оманско-белорусского по производству комплексных удобрений, где в одной грануле сразу должны быть совмещены и калийные удобрения, и фосфатные, и азотные. Вот. И Беларусь готова предоставить технологии. У нас есть такие технологии производства. Оман тот же может предоставить инвестиции, предоставить себя в качестве торгового партнера и логистического хаба. У Алжира есть месторождение фосфатов и газа, и в результате там на месте можно производить это удобрение. Это было бы, если этот проект будет реализован, мы очень на это рассчитываем, это было бы, конечно, очень серьезным прорывом.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум.
1: 16+.
2: Политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев отметил, что комплексный подход государства – это залог успеха вступительной кампании в Беларуси.
3: На вступительную кампанию были серьезные информатаки. Почему? Потому что образование – это база. Во время образовательного процесса люди получают не только необходимые навыки и компетенции, мы не только растим специалистов, но образовательный процесс тесно связан с воспитательным, с идеологическим процессом. То есть в наших вузах сегодня эта работа поставлена и достаточно хорошо. Знаю это не понаслышке, имею практический опыт. Поэтому что мы получаем? Получаем попытку увести людей, там, вывести наши молодые мозги куда-то за границу рассказами о том, как хорошо там и как плохо учат здесь. А на самом деле мы видим, что система образования, вся образовательная сфера Беларуси, она, несмотря на то, что всегда считалось образование одним из самых консервативных таких моментов, очень тяжело перестраивать, но мы видим, что как раз наша система гибкая. Сегодня у нас произошло серьезное изменение по специальностям. Многие специальности старые, устаревшие сегодня убираются, происходит какое-то объединение, укрупнение, чтобы не было дублирования. При этом добавляется новое понимание, как бы новые подходы, исходя из современного положения дел. Поэтому вот добавляются специальности по искусственному интеллекту, по робототехнике, по тем же дронам. Мы видим рост интереса к инженерным специальностям именно. Они достаточно сложные, но требуют они еще и знания там, математических наук, физических. Но при этом молодежь туда идет, потому что это интересно, перспективно, потому что мы видим повседневный спрос на эти вещи. А вот сельское хозяйство, да, вот как совершенно правильно отметили, увеличено количество мест, и они закрыты, вот что интересно, нету недоборов. Обычно в прошлые годы всегда хоть где-то чуть-чуть были недоборы даже на бюджетные места. Сегодня все вузы, и центральные, и региональные, закрыли вообще все бюджетные места. Места без проблем, хотя бюджетных мест стало больше, чем было раньше. Да? У нас государство идет по пути уменьшения платного образования и развития именно образования за государственный счет. Поэтому, ну, значит, молодежи это интересно, значит, идет соответствующая профессиональная ориентация во время обучения в школе. И самое главное, что сегодня есть большой выбор, есть из чего выбрать людям, и они распределяются по этим профессиям. А почему вот, например, к сельскохозяйственной профессии возрос интерес? Ну, понятно, вот сегодня много говорим, и президент, например, своей ежедневной деятельностью демонстрирует огромнейший интерес и огромнейшее внимание к сельскохозяйственной отрасли. Постоянные его поездки по регионам, встречи с аграриями, постоянные рассказы об этом, в том числе и в средствах массовой информации, когда люди уже не пугаются, когда они понимают, что да, ты на земле работаешь, это труд достаточно непростой, но это труд, который сегодня неплохо оплачивается, и там те же механизаторы, те же механизаторы там получают сегодня очень хорошие деньги во время уборочной. Тем более сегодня есть уже, мы видим, механизация, роботизация всех рутинных процессов в сельском хозяйстве. Это не средневековье какое-то, да, а сегодня множество машин нашего белорусского производства, что тоже интересно. Да? То есть наши инженеры, машиностроители занимаются проектированием, разработкой и созданием этих машин, которые приходят на село. Вот на прошлой неделе президенту демонстрировали опытный образец пресс-подборщика нашего белорусского. Вот еще ряд там техники по внесению удобрений. Это все у нас есть. То есть сегодня на селе труд механизирован. И сегодня это все облегчается. И когда есть хорошие условия труда достойные. Когда есть предприятия сельскохозяйственные, которые не по типу единоличных хозяйств, а по типу действительно серьезных холдингов по промышленному производству, переработке сельскохозяйственной продукции. Когда это дает высокие зарплаты. почему туда не пойти? Очень многим сегодня мы видим, молодым людям нравится и жизнь в деревне в том числе. Тем более есть многие бонусы, получают люди сегодня, приезжая на село, молодые специалисты, дома те же самые, например, в агрогородках, да, арендные, с возможностью потом выкупа. То есть они не приезжают в пустое поле, а их пытаются там обеспечить по максимуму, создать им условия, достойные для жизни. Сегодня у нас реализуется благодаря действиям президента, его неуклонному вниманию к регионам, реализуется программа «Один район, один проект». Да? И в каждом районе создается крупное предприятие, но в районах в основном это могут быть сельскохозяйственные предприятия, вокруг которых формируется инфраструктура, вокруг которых развивается удобная среда для жизни, развитие нашего информационного пространства, проведение интернета в самые далекие точки Беларуси, широкое покрытие мобильным интернетом сегодня позволяет молодым людям, находясь в сельской местности, работать в том числе в IT-сфере. И вот все это в комплексе, да, и дает нам сегодня показатели.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев о том, зачем Беларуси третий энергоблок БелАЭС и вторая АЭС на Могилевщине.
2: Энергетика – это основа всего промышленного производства, и не только промышленного, это основа всей современной цивилизации. Без энергетики, это базовая составляющая любого продукта, начиная от там, сложного механизма, машины, космического корабля, вот, и заканчивая производством даже того же зерна. Везде нужна энергия. И то, что Беларусь вовремя когда-то, благодаря, чуйки Александра Григорьевича Лукашенко, вопреки давлению, которое на нас жесточайше оказывалось из внешней среды, да, вопреки всем вбросам о том, что атомная энергетика, она и вредная, вопреки использованию этого жупела Чернобыльской аварии, да, и попытки напомнить нам, что вот загрязните тут свою землю, мы все равно пошли на строительство атомной электростанции, построили ее в краткие сроки с экономией средств. Вместо 10-миллиардного кредита мы использовали 7 миллиардов. Это тоже надо было умудриться, не нарушив технологии, при этом сэкономить на своих там строительных материалах, которые дешевле, чем привозные. А вот атомная энергия сегодня – это источник постоянной энергии. И в условиях современных, если соблюдать все нормы, технологические процессы, то это безопасный источник. Это практически зеленая энергия, которая не дает этих массовых выхлопов СО2 в атмосферу, сферу, о чем так радеют борцы за чистое небо, да, все наши эти зеленые, которые в Европе, там, на Западе беснуются. А вот, мы сегодня имеем возможность обеспечить свою промышленность, обеспечить своего потребителя рядового доступной энергии по дешевым ценам. И благодаря этому у нас развивается очень активно еще ряд других отраслей. Электротранспорт, который мы видим у нас сегодня, начиная от общественного электротранспорта до частных автомобилей, которые сегодня пошли в рост, и покупки их населением увеличились очень резко. У нас создается по всей стране доступная инфраструктура заправок. А мы сегодня видим, происходит, например, электрификация жилья, то есть строящееся жилье сегодня там с электроплитами вместо газовых. Благодаря действию нашей атомной электростанции мы уже экономим, уже только сейчас экономим $600 миллионов в год на покупке газа, который приходилось бы брать из внешних источников. Ну и представьте, какая-то серьезнейшая подспорье, добавка в наш бюджет. А вот, поэтому то, что у нас есть сейчас, энергетические мощности полностью обеспечивают потребности Беларуси, даже где-то иногда излишне, потому что у нас сохраняется и другая генерация, и газовая, и есть возобновляемые источники энергии, гидроэлектростанции. То есть у нас сегодня в этом плане в Беларуси хорошо. Но мы думаем на перспективу. А мы видим, как развиваются современные технологии, они становятся все более и более энергозатратными. Энергии требуется очень много. Мы видим сегодня всеобщую электрификацию, то есть появляются новые гаджеты, там те же мобильные телефоны, требующие постоянной подзарядки. Сегодня развивается... Поэтому, думая на перспективу, на десятилетия вперед, стратегический горизонт планирования достаточно глубокий, вот, нам сегодня надо уже думать действительно не только о строительстве дополнительного энергоблока, имеющейся АЭС, но и вот, как стали говорить, возможно, в Могилевской области сейчас прорабатывается решение о строительстве дополнительной атомной электростанции.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире «Альфа-радио» каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
4: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Александр Лукашенко сегодня встретился с председателем Центрального комитета Коммунистической партии России и руководителем фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадием Зюгановым.
1: Я очень ждал этой встречи, нам есть о чем поговорить, поделиться некоторыми мыслями, настроениями и сомнениями. К сожалению, такое еще у нас присутствует, поэтому я рад, что вы...
2: Но я очень внимательно смотрел, вы гостили у Путина, и у вас там серьезный разговор, а потом в Китай полетели к нашему общему другу. Я с Си Цзиньпинем познакомился, когда он мэром Шанхая был, и мы сдружились. Он вас очень уважает и обожает, в принципе. Путин с ним 40 с лишним раз встречался. Я уговаривал их, и потом летал в его самолете и в Пекин, и в Ханой. Мы восстановили все связи на той зоне. Должен сказать, что прошло блестяще это.
0: В Беларуси взяли лучшее из советской эпохи и удвоили свой потенциал. Об этом заявил председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе России Геннадий Зюганов на встрече с президентом Беларуси сегодня во Дворце Независимости. Вы в Беларуси удвоили свой советский потенциал. Ваше достижение в том, что на базе лучшего советской эпохи добавляли, прибавляли, ничего не выбрасывая и двигаясь вперед. Вот это делает вам честь, подчеркнул Геннадий Зюганов, обращаясь к главе белорусского государства. Военнослужащие сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси отправились в Китай для участия в совместном белорусско-китайском тактическом учении «Стремительный Орел-2026». Маневры пройдут на полигоне воздушно-десантных войск армии Китая в провинции Хубэй и продлятся до 24 августа. Учение будет состоять из нескольких этапов. Сначала военнослужащие получат оружие, затем пройдет одиночная подготовка, слаживание отделений, группы и сводного подразделения. Финальным этапом станет выполнение задач совместными сводными группами, сформированными из белорусских и китайских военнослужащих. И в завершении выпуска около 1000 молодых специалистов приступят к работе в столичной системе образования в этом году. Об этом во время оперативного совещания Минского городского исполнительного комитета рассказала председатель комитета по образованию Мингорисполкома Марина Ильина. Она подчеркнула, что система образования делает все возможное, чтобы начинающие кадры быстрее вливались в коллективы. На свои рабочие места они выйдут 15 августа, а 18 и 19 августа мы впервые проведем в Минске для нашего образовательного сообщества открытый диалог с молодыми специалистами-учителями, которые 1 сентября переступят порог школы своих классов, отметила Марина Ильина. И о погоде. Сейчас в Минске и Могилеве плюс 24, в Витебске, Гродно и Гомеле плюс 25, в Бресте плюс 27. Завтра в Гродно и Витебске плюс 20-22, в Минске плюс 21-23, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27. По всей стране кратковременный дождь с грозой, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Представлен карманный телескоп APX 10 с фонариком, который позволяет снимать увиденное. Китайские ученые сделали ночное видение полноцветным, и ретро-телефон Pinwell Home позволит детям безопасно общаться без приложений и соцсетей. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Кемпинг, наблюдение за дикой природой или, например, походы становятся комфортнее, если под рукой есть универсальное снаряжение. Именно для этих целей специалисты представили телескоп APX 10, который совмещает фонарик, магнитное крепление для телефона и внешний аккумулятор. Корпус выполнен из алюминиево-магниевого сплава, его длина составляет 203 мм, а диаметр 51 мм. Благодаря компактности и весу всего 219 граммов его удобно носить в рюкзаке. В отличие от цифрового зума, который лишь обрезает часть кадра, телескоп использует полноценную систему из 11 стеклянных элементов. В комплект входят три сменные линзы – красная для темных условий, желтая для повышения контрастности и синяя для необычных визуальных эффектов. Система магнитного крепления позволяет подключать смартфон напрямую и снимать фото или видео через оптику без адаптеров. Для устойчивой съемки телескоп можно установить на штатив. Еще одна особенность – встроенная светодиодная система с дальностью освещение 500 метров. Доступны 4 режима: направленный луч, рассеянный свет, аварийно мигающий и боковой для работы без рук. Исследователи из Пекина разработали прототип устройства, который преобразует инфракрасное излучение в полноцветные изображения. В отличие от стандартных приборов ночного видения, которые показывают одноцветную картинку, чаще всего зеленоватую, эта система передает волны различной длины и интенсивности в виде различимых цветов. Новая разработка кардинально меняет подход к ночному видению, используя естественную способность человеческого глаза различать тонкие цветовые переходы. Секрет заключается в наноразмерных квантовых точках, которые обладают дискретными энергетическими уровнями. Их реакция на инфракрасное излучение зависит от длины волны и интенсивности сигнала. Слабый инфракрасный сигнал дает тусклый красный свет, а по мере его усиления или смещения в сторону более коротких волн, все больше зарядов преодолевает барьер, что создает смешанные цвета и повышает яркость. Такой подход, где цвет напрямую связан с физическими характеристиками входящего излучения, несет больше информации, чем обычно яркостная шкала. Для демонстрации самого принципа команда создала легкие очки весом 23 грамма, которые полупрозрачные и позволяют одновременно видеть обычную картину и инфракрасное изображение. Специалисты выпустили устройство под названием Pinwell Home в качестве универсального и безопасного средства связи для детей. Оно выглядит и работает как телефон из прошлого века, но использует цифровые технологии и подключается по Wi-Fi. По сути, это очень сильно упрощенный смартфон, который лишили его главных недостатков, сохранив ключевые преимущества. Гаджет Pinwell Home появился как отклик на запрос о защите детей от опасностей цифрового мира. В частности, здесь нет экрана и нет возможности устанавливать приложение, равно как и скачивать запретный контент. Даже выйти в интернет не получится, что сильно снижает интерес детей к устройству. Они будут использовать его только для связи, а не проводить часы напролет в соцсетях. Причем связи сугубо голосовой, что поможет развивать коммуникативные навыки и память. Родители могут одобрять контакты, блокировать неизвестных абонентов и автоматические звонки, фильтровать спам, а также устанавливать расписание звонков и ограничения бесед по времени. В телефоне есть несколько ретро-функций, вроде бы быстрого набора, а также опция голосовой почты. В следующих версиях появится интеграция со смартфоном для использования одного номера на всех устройствах, а также функция трехсторонней беседы. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому направь

0: Авторадио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29 140 0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-Радио. Радио твоего дня.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-Радио в понедельник, среду и пятницу в 20.45.
2: Альфа-Радио. Мелодии нашей страны.

Президент Беларуси сегодня встретился с председателем Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, руководителем фракции КПРФ в Государственной Думе Федерального Собрания России Геннадием Зюгановым. Глава белорусского государства и лидер КПРФ затронули целый ряд тем от сельского хозяйства до недавней командировки президента Беларуси в Россию и Китай. В продолжении темы председатель Центрального комитета Коммунистической партии России, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Зюганов поделился с журналистами подробностями встречи с главой белорусского государства. В числе наиболее актуальных и острых вопросов лидер КПРФ назвал военные действия, экологическую обстановку и неуправляемый искусственный интеллект. «Мы обсудили прежде всего то, что касается мира на нашей земле», — отметил Геннадий Зюганов. Перспективы развития белорусско-узбекского межпарламентского сотрудничества обсудили сегодня на встрече председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко и чрезвычайный полномочный посол Узбекистана в Беларуси. Игорь Сергиенко поздравил нового посла с началом дипмиссии в нашей стране. Также он подчеркнул, что в условиях геополитической напряженности необходимо укреплять сотрудничество на основе принципов солидарности, оказания взаимной поддержки в ряде международных организаций. Кроме того, Игорь Сергиенко отметил, что в основе отношений двух стран лежат и торгово-экономические связи. И в завершении выпуска в Минске в этом году за парты сядут около 18 тысяч первоклассников. Об этом сообщила председатель комитета по образованию Мингорисполкома Марина Ильина. Она отметила, что 1 сентября в День знаний для всех столичных школьников будет подготовлена насыщенная программа. Первые уроки с 8 до 9 утра для учащихся 2-10 классов пройдут во всех учреждениях общего среднего образования. В 10 утра запланированы торжественные линейки. Это праздник первого звонка, на которые будут приглашены учащиеся 1-10 и 11 классов. И о погоде. Сейчас в Минске и Могилеве плюс 25, в Витебске, Гродно и Гомеле 26 тепла, в Бресте плюс 27. Завтра в Гродно и Витебске плюс 20-22, в Минске плюс 21-23, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27. По всей стране кратковременные дожди с грозой лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, сколько нужно тренироваться для продления жизни, как соль влияет на легкие и чем объяснить туман в голове, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! Всего 1,5-2 часа силовых упражнений еженедельно достаточно для того, чтобы продлить себе жизнь. Самый ощутимый оздоровительный эффект обеспечивали занятия длительностью в 1,5-2 часа в неделю. При таком подходе общая смертность падала на 13%, смертность от патологии сосудов и сердца на 19%, а от неврологических нарушений на 27%. Дольше 2 часов тренироваться оказалось абсолютно бесполезно. Так называемый здоровье-сберегающий бонус от этого не рос. При этом наилучшие показатели зафиксировали в группе, где силовые нагрузки сочетали с регулярной аэробикой. Привычка заполнять тишину музыкой, телевизором или подкастами во время работы может привести к ухудшению способности к глубокой концентрации, предупреждают аудиологи. Специалисты все чаще сталкиваются с пациентами, у которых уши фактически здоровы, но есть жалобы на так называемый туман в голове и невозможность сосредоточиться. Причина часто кроется именно в акустической перегрузке. Исследования показывают, что даже звуки интенсивностью от 60 до 85 децибел при длительном воздействии снижают внимание и объем.

уже есть легкая тугоухость. Их мозг тратит колоссальные ресурсы на то, чтобы достроить услышанное и понять смысл, а хронический фоновый шум лишь усиливает когнитивную нагрузку. Высокий уровень потребления соли у пожилых пациентов с хронической обструктивной болезнью легких ХОБЛ может повышать риск повторных обострений. В исследовании приняли участие 646 пациентов старше 60 лет, уже перенесших обострение ХОБЛ. Их разделили на группы с высоким и низким уровнем потребления соли и наблюдали за состоянием легких, показателями дыхательной функции и частотой повторных госпитализаций в течение одного года. Выяснилось, что у пациентов с повышенным потреблением соли чаще происходили новые обострения, снижались показатели легочной функции и насыщение крови кислородом, повышался уровень углекислого газа в крови, а также увеличивалась продолжительность госпитализации. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Say low. Я душа, но и мать.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Ты слушай.

музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Александру Лукашенко вручена Ленинская премия ЦК КПРФ. Специальные дипломы, почетные нагрудные знаки главе государства вручил сегодня председатель ЦК КПРФ и руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе России Геннадий Зюганов во время встречи во Дворце независимости. Лидер партии отметил, что решение о присуждении премии Александру Лукашенко было единогласно поддержано членами президиума ЦК КПРФ. Геннадий Зюганов подчеркнул, что Беларусь под руководством Александра Лукашенко стала примером на постсоветском пространстве. Инфраструктура для зарядки электромобилей получит дальнейшее развитие в Беларуси. Соответствующее постановление Совета министров сегодня подписал премьер-министр Александр Турчин. Постановлением предусматривается актуализация мероприятий программы, перечней мест размещения и типов ЭЗС, установленных и планируемых к установке в 2024-2028 годах, мест размещения супербыстрых электрозарядных комплексов «Беларуснефти» и входящими в него организациями. Железнодорожные грузоперевозки по международному транспортному коридору «Север-Юг» выросли в том числе благодаря транзиту из Беларуси. За 7 месяцев года по маршруту перевезено 6,5 миллионов тонн грузов. «Север-Юг» – это мультимодальный маршрут, который связывает страны Европы и Балтии, Россию и Беларусь с государствами Персидского залива, Ираном, Индией и Южной Азией. Коридор сокращает время доставки грузов в 2 раза по сравнению с морским путем через Суэцкий канал. И в завершении выпуска: на территории 6-й городской клинической больницы Минска возводят современный центр травматологии и ортопедии. 2 корпуса – это 27 тысяч квадратных метров. Там созданы комфортные условия и для амбулаторной помощи. Новое здание создадут ансамбль с существующим корпусом. Свыше 10 современных операционных, противошоковая комната, реанимационный блок, эндоскопический центр, кабинеты с аппаратами КТ и МРТ. Первых пациентов ультрасовременный медицинский комплекс примет в ноябре будущего года. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США – 2 рубля 96 копеек, 3,61 за 100 российских рублей и 4 рубля 42 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Могилеве плюс 26, в Витебске, Гродно и Гомеле 25 тепла, в Бресте плюс 28. Завтра в Гродно и Витебске плюс 20-22, в Минске плюс 21-23, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27. По всей стране кратковременные дожди с грозой, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио. We'll

0: Радио твоего дня.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Представлен карманный телескоп Apex 10 с фонариком, который позволяет снимать увиденное. Китайские ученые сделали ночное видение полноцветным, и ретро-телефон Pinwell Home позволит детям безопасно общаться без приложений и соцсетей. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Кемпинг, наблюдение за дикой природой или, например, походы становятся комфортнее, если под рукой есть универсальное снаряжение. Именно для этих целей специалисты представили телескоп Apex 10, который совмещает фонарик, магнитное крепление для телефона и внешний аккумулятор. Корпус выполнен из алюминиево-магниевого сплава, его длина составляет 203 мм, а диаметр 51 мм. Благодаря компактности и весу всего 219 граммов, его удобно носить в рюкзаке. В отличие от цифрового зума, который лишь обрезает часть кадра, телескоп использует полноценную систему из 11 стеклянных элементов. В комплект входят три сменные линзы: красная для темных условий, желтая для повышения контрастности и синяя для необычных визуальных эффектов. Система магнитного крепления позволяет подключать смартфон напрямую и снимать фото или видео через оптику без адаптеров. Для устойчивой съемки телескоп можно установить на штатив. Еще одна особенность – встроенная светодиодная система с дальностью освещение 500 метров. Доступны 4 режима: направленный луч, рассеянный свет, аварийный мигающий и боковой для работы без рук. Исследователи из Пекина разработали прототип устройства, который преобразует инфракрасное излучение в полноцветные изображения. В отличие от стандартных приборов ночного видения, которые показывают одноцветную картинку, чаще всего зеленоватую, эта система передает волны различной длины и интенсивности в виде различимых цветов. Новая разработка кардинально меняет подход к ночному видению, используя естественную способность человеческого глаза различать тонкие цветовые переходы. Секрет заключается в наноразмерных квантовых точках, которые обладают дискретными энергетическими уровнями. Их реакция на инфракрасное излучение зависит от длины волны и интенсивности сигнала. Слабый инфракрасный сигнал дает тусклый красный свет, а по мере его усиления или смещения в сторону более коротких волн, все больше зарядов преодолевает барьер, что создает смешанные цвета и повышает яркость. Такой подход, где цвет напрямую связан с физическими характеристиками входящего излучения, несет больше информации, чем обычно яркостная шкала. Для демонстрации самого принципа команда создала легкие очки весом 23 грамма, которые полупрозрачные и позволяют одновременно видеть обычную картину и инфракрасное изображение. Специалисты выпустили устройство под названием Pinwell Home в качестве универсального и безопасного средства связи для детей. Оно выглядит и работает как телефон из прошлого века, но использует цифровые технологии и подключается по Wi-Fi. По сути, это очень сильно упрощенный смартфон, который лишили его главных недостатков, сохранив ключевые преимущества. Гаджет Pinwell Home появился как отклик на запрос о защите детей от опасностей цифрового мира. В частности, здесь нет экрана и нет возможности устанавливать приложение, равно как и скачивать запретный контент. Даже выйти в интернет не получится, что сильно снижает интерес детей к устройству. Они будут использовать его только для связи, а не проводить часы напролет в соцсетях. Причем связи сугубо голосовой, что поможет развивать коммуникативные навыки и память. Родители могут одобрять контакты, блокировать неизвестных абонентов и автоматические звонки, фильтровать спам, а также устанавливать расписание звонков и ограничения бесед по времени. В телефоне есть несколько ретро-функций, вроде бы быстрого набора, а также опция голосовой почты. В следующих версиях появится интеграция со смартфоном для использования одного номера на всех устройствах, а также функция трехсторонней беседы. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Альфа-радио. Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня. Альфа-радио. В ритме твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Адон!

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет. Инфраструктура для зарядки электромобилей получит дальнейшее развитие в Беларуси. Белорусские электронные тормозные системы заменят импортные, и на одном из перекрестков Минска изменена схема организации дорожного движения. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Инфраструктура для зарядки электромобилей получит дальнейшее развитие в Беларуси. Соответствующее постановление Совета министров подписал премьер-министр Александр Турчин. Постановлением предусматривается актуализация мероприятий программы, перечни мест размещения и типов ЭЗС, установленных и планируемых к установке в 2024-2028 годах, а также мест размещения супербыстрых электрозарядных комплексов предприятия «Беларусьнефть» и входящими в него организациями. Кроме того, уточняются перечни мест размещения зарядных станций для городского электрического транспорта. Определяются перечни медленных ЭЗС, планируемых к установке в 2026-2030 годах. Белорусские электронные тормозные системы для грузовиков скоро заменят импортные. Испытания завершатся в этом году, серийное производство стартует в будущем. Об этом заявил министр промышленности Андрей Кузнецов. Речь идет о двух ключевых разработках – электронной тормозной системе и антиблокировочной системе. Обе созданы белорусскими инженерами и призваны заменить импортные аналоги. Разработка ведется в рамках стратегии импортозамещения. Переход на собственные системы управления торможением – повысит безопасность грузовых перевозок и снизит зависимость белорусского автопрома от иностранных комплектующих. Ожидается, что новые системы сделают технику не только надежнее, но и конкурентоспособнее на внешних рынках. В целях повышения пропускной способности улицы Чкалова при движении в сторону площади Старый аэропорт столичная госавтоинспекция изменила схему организации дорожного движения на перекрестке улиц Чкалова и Аэродромной. В частности, новой схемой предусмотрено изменение направления движения по первой полосе улицы Чкалова. Теперь движение по ней осуществляется прямо и направо. Ранее было только направо. Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе пути. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Белорусская музыка.

Александр Лукашенко поздравил президента Эквадора с национальным праздником – Днем провозглашения независимости. Президент подчеркнул, что двусторонние отношения между Минском и Кито имеют значительный потенциал для взаимовыгодного наращивания торговли и сотрудничества в сельскохозяйственной, промышленной, научно-технической и других сферах. Президент Беларуси пожелал эквадорскому лидеру крепкого здоровья, неисчерпаемых сил и неизменных успехов во всех делах, а жителям Эквадора – мира и благополучия. Осень в графике главы белорусского государства пройдет с международно-дипломатическим акцентом. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. Он рассказал, что кроме мероприятий внешнеполитического характера непосредственно у нас, у президента будет очень напряженный график выездной. Это саммиты ШОС, БРИКС, мероприятия по линии СНГ, ЕАЭС. По его словам, осень в графике главы государства будет международно-дипломатическая. Повестка двусторонних отношений Беларуси и Узбекистана очень обширная. Позитивную динамику отношениям и сотрудничеству задают президенты двух стран. Об этом в комментарии журналистам заявил председатель постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Сергей Рачков по итогам встречи с чрезвычайным и полномочным послом Республики Узбекистан в Республике Беларусь Нуридином Мамажоновым. Сергей Рачков отметил, что помимо развития межпарламентских связей и политического диалога, наши страны уделяют большое внимание торгово-экономическому сотрудничеству. Депутат также отметил, что в Палате представителей рады визиту нового посла Узбекистана в Беларуси. Беларусь с начала года посетили более 146 тысяч иностранцев без виз. С 1 января в Беларуси побывали 146 426 иностранных граждан из 38 стран, которые включены в список без виза. Большинство путешественников приезжали из соседних стран – Литвы, Латвии и Польши. В белорусском пограничном ведомстве напомнили, что главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря этого года включительно. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 96 копеек, 3,61 за 100 российских рублей и 4 рубля 42 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Могилеве плюс 26, в Витебске, Гродно и Гомеле 27 тепла, в Бресте плюс 29. Завтра в Гродно и Витебске плюс 20-22, в Минске плюс 21-23, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27. По всей стране кратковременные дожди с грозой лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский об интересе США к Гренландии.
2: Greenland Energy, и действительно по ряду косвенных признаков компания связана с окружением Дональда Трампа, отдельные близкие к Трампу лица входят в руководящие органы этой компании. Теперь вся история с Гренландией получает понятное экономическое обоснование. То есть до этого мы говорили о военно-стратегической роли этой территории в контексте интересов безопасности США и программы ПРО, а на сегодняшний день мы еще видим, что ларчик просто открывается, и по данным геологоразведки чуть ли не до триллиона тонн нефти находится на территории Гренландии, которую американцы желали бы контролировать. Не секрет, что Дональд Трамп и его окружение стремятся к контролю энергетических ресурсов планеты. Это их линия. Этим объясняется нападение на Венесуэлу и более позднее нападение на Иран. Сейчас они, значит, бахвалятся тем, что нефтяные ресурсы Венесуэлы уже фактически под контролем США и приносят им баснословные барыши. Трамп этого не скрывает. Гренландское правительство не давало никаких разрешений на бурение скважин на своей территории, по-моему, не выдает таких разрешений с 2021 года. Датское королевство молчит пока тихонечко в тряпочку, как и лидеры Европейского Союза. Ну, а американцы недвусмысленно готовятся, значит, бурить нефть на территории Гренландии. Ну, понятно, что появление буровых установок в ситуации запрета со стороны правительства региона, где они собираются добывать нефть, необходимо будет обеспечивать какой-то военной силой. Что это будут? Частные военные компании или вооруженные силы США, приступят ли они к бурению, покажет время. Но аппетиты есть, и зубами щелкают по поводу Гренландии уже несколько лет.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио. Белорусский хит. Слушай прямо сейчас.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский допустил, что миграционный кризис в Сеуте и Мелилье был искусственно спровоцирован.
2: Если анализировать причинно-следственные связи, то есть более глубокий уровень понимания, есть, скажем так, уровень понимания тактический. О более глубоком уровне понимания речь идет, конечно, о том, что глобально Запад, его сначала колониальная политика, затем нынешняя неоколониальная политика и либеральные подходы в части, касающиеся миграции вообще. То есть, с одной стороны, вот выкачивают ресурсы из государств Африки и иных государств третьего мира, а с другой стороны, стремятся привлечь как можно больше людей из этих стран, невзирая на какие-то этнические, может быть, межэтнические, межконфессиональные особенности и противоречия, вот, проводя такую политику плавильного котла. Естественно, это приводит к разного рода разногласиям и кризисам. Но суть в чем? Конечно, вот глобально это Запад. В целом и Испания в том числе. Вот, потому что Испания была в свое время одной из ведущих колониальных держав. А если мы берем тактический уровень, то здесь целый комплекс причин. Первое. Ну, в начале июля было решение испанского суда. Как мы знаем, Верховный суд Испании принял решение, части касающейся того, что нельзя, в том числе мигрантов, проникающих в испанские анклавы, включая Сеуту, подвергать так называемой экспресс-высылке. То есть они имеют право, как и другие мигранты, на адвоката, на подачу прошения о международной защите. В общем, это существенно затягивает процесс их депортации. Вот, это первое. Естественно, об этом узнали нелегальные структуры, занимающиеся переброской мигрантов из государств Африки в Европу. Вот, преступные группировки по своей сути. И маршруты, в том числе в направлении Сеуты, были активизированы. Второе. Это существующее разногласие между Испанией и Марокко, потому что испанское правительство обвиняет марокканские власти якобы даже в попустительстве этим процессам миграции. Там надо разбираться. Третье. О чем тоже говорят отдельные специалисты и аналитики. Испанское правительство во главе с Педро Санчесом очень плохо в понимании Вашингтона вело себя в период американско-иранской войны. В грубой форме Соединенным Штатам Америки было отказано в какой-либо поддержке. Трамп заявлял о том, что он крайне недоволен Санчесом. И в 2027 году в Испании выборы в Кортесы. Поэтому миграционный кризис тоже возможно. Опять-таки, повторюсь, мы здесь разные версии называем, возможно, является рукотворным и с участием спецслужб определенных стран. Но я всегда исхожу из того, что, конечно, хаотично такие процессы не происходят. Была видна заметная руководящая рука, которая направляла эти миграционные потоки. Десятки тысяч людей единовременно, видимо, руководствуясь неким общим замыслом, вдруг оказались в испанском анклаве Сеута, они прорвали соответствующие оцепления, пограничников и полицейских, и сейчас грабежи, разбои на улицах, изнасилования. Ну, там какая-то часть мигрантов уже покинула Сеуту, вернулась обратно в Марокко. Другие же, наоборот, продолжают оставаться на территории Испании, и это вызывает, конечно, разногласия у Испании с другими государствами, членами Европейского Союза, которые выступают за проведение более жесткой миграционной политики. Это и Дания, это и Италия. Между Испанией и Италией, как вы знаете, развернулись определенные противоречия на границе. Итальянцы ввели пограничный контроль в отношении лиц, прибывающих из Испании. Испанцы потребовали отменить эти меры. Рим отказался, и, соответственно, симметричные меры были введены Мадридом. Это вовсе не значит, конечно, как отдельные комментаторы заявляют, что там чуть ли не ЕС распадется. Но это в очередной раз обнажило противоречия внутри Европейского Союза. Возможно, это кому-то и на руку.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Ток-шоу «Будні». Постскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский объяснил, почему Лукашенко часто выезжает в регионы и лично контролирует положение дел на местах.
2: Те высокие показатели доверия к Александру Григорьевичу Лукашенко, они подтверждаются и во время поездок нашего президента по регионам Беларуси. Действительно, жители Вилейки, Вилейского района с воодушевлением встретили главу государства. Конечно, эти кадры, которые облетели Беларусь и международное информационное пространство, свидетельствуют о том, что внутриполитическая ситуация в нашей стране стабильная, и абсолютное большинство людей поддерживают курс главы государства, направленный на укрепление суверенитета, миролюбивую внешнюю политику, поддержание высокого уровня законности и правопорядка. И здесь совершенно понятно, что в нашей системе президент, который взял на себя столь широкие полномочия, ответственно относятся и ко своим обязанностям. Так было на протяжении 3 десятилетий, пока Лукашенко у власти, так продолжается и сейчас. И, естественно, в период уборочной кампании все эти вопросы находятся в фокусе приоритетного внимания главы государства, который не наблюдает за этим процессом из своей резиденции в Минске, а предпочитает лично контролировать положение дел. И, на мой взгляд, это правильно, потому что есть прописная истина: хочешь сделать хорошо, сделай сам. Вот, чтобы потом не полагаться на какие-то неверно поданные доклады. Необходимо самостоятельно вникать и контролировать, и здесь у Лукашенко можно только поучиться. Стиль президента – это все же лично контролировать стратегически значимые вопросы. Уборочная кампания в нашей стране – стратегически значимый вопрос. Почему? Объясняли неоднократно. Находясь в зоне критического земледелия, мы обеспечиваем свою продовольственную безопасность. И делаем это именно потому, и являемся значимым, Беларусь является значимым игроком на мировом рынке продовольствия, все-таки более 10 миллиардов мы экспортируем, именно потому, что есть вот такой персональное внимание, контроль со стороны президента, это подстегивает и других ответственных чиновников высокого ранга и рангом поменьше к серьезному отношению к возложенному на них обязанностям. По результатам моих собственных поездок по стране и по факту общения с коллегами-парламентариями, изучения тех информационно-аналитических документов, которые готовятся депутатами парламента, избранными от сельских округов, проблема острая, имеет острое социальное звучание. Конечно, мы не можем сказать, что у нас есть такие глубокие сложности или дефицит товаров первой необходимости на селе, и автолавки не обеспечивают функции снабжения людей. Но вместе с тем, вряд ли кто-то поспорит, что ассортимент сельских магазинов и вот этих автолавок значительно уступает тем возможностям, которые есть у минчан и жителей крупных городов нашей страны. А вместе с тем мы ведь заявляем, во-первых, что сильные регионы – сильная страна, то есть сделаем ставку на регионы в программе социально-экономического развития Беларуси. Во-вторых, государственный подход заключается в том, что необходимо создать на селе равные условия. Более того, мы говорим о привлечении специалистов и людей в сельскую местность. А как же сможем привлечь молодежь, как же сможем привлечь высококвалифицированных специалистов в сельскую местность, если там существует определенный дисбаланс с городами, даже в части, касающейся продовольственного снабжения. Этого допускать нельзя. Необходимо, чтобы и система здравоохранения, и система образования, естественно, обеспечение продуктами питания и товарами первой необходимости, в принципе, на селе ничем не отличалось от города. Поэтому соответствующая задача поставлена не только Белкопсоюзу. Вы видите, президент упомянул и руководителей ряда крупных торговых сетей, зарабатывающих, огромные по меркам Беларуси деньги на своих проектах в Минске, в областных городах. Давайте возьмите на себя социальную функцию снабжения села. Пусть это будет не так прибыльно или, может быть, на первых порах вообще не прибыльно, но речь идет о социальной ответственности бизнеса. Мы вместе живем в нашей стране, есть государственные задачи, их необходимо реализовывать и выполнять. Деревня – это элемент белорусской идентичности. Если так углубиться в нашу историю, то белорусскость сама по себе, дух нашего народа, он сохранился не в городах и не в среде, господствующего класса. так называемая шляхта, наше белорусское дворянство, активно полонизировалось и, в принципе, к концу 18 века фактически слилось с польским. А вот именно крестьянство сохраняло и веру, и традиции, стало, скажем так, колыбелью для возрождения национальной идентичности и создания белорусского народа. Что касается еще других аспектов, то деревня, здесь речь идет не только об экономике, хотя об экономике мы тоже с вами уже говорили. Все-таки экспорт аграрной продукции более чем на 10 миллиардов долларов – это существенный фактор экономической стабильности и суверенного развития Беларуси. Но есть же еще и воспитательный момент. Обратите внимание на всю нашу литературу. Вот. Во многом она связана с вопросами выживания крестьянина, его борьбы за землю. У всех у нас, по крайней мере, у нынешнего поколения, вот, которое я представляю, у предыдущих поколений, в той или иной степени мы выходцы оттуда. Сложно найти минчанина, например, у которого предки там 150-200 лет жили в Минске. Чаще всего предки приехали уже после Великой Отечественной войны в город в рамках процессов урбанизации и так далее, но мы все равно возвращались в деревню. И это формировало в нас определенный менталитет. То, что мы называем сейчас белорусом. Утратив эту связь, мы рискуем потерять и национальный дух, присущий на сегодняшний день нашему обществу.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
4: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
3: А батарейки? Их куда?
4: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
3: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
4: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-радио в 12:45, 15:10 и 17:10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Тенденции.
5: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Videobel.by.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, понедельник, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко встретился с председателем Центрального комитета Коммунистической партии России Геннадием Зюгановым. Стратегическое партнерство в действии. В Минске обсудили межпарламентское взаимодействие Беларуси и Узбекистана. В Беларуси получит дальнейшее развитие инфраструктура для зарядки автомобилей. Соответствующее постановление подписал глава правительства. Белорусские аграрии намолотили более 6 600 000 тонн зерна с учетом рапса.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня встретился с председателем Центрального комитета Коммунистической партии России и руководителем фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадием Зюгановым. Президент Беларуси и лидер КПРФ обсудили ряд тем. От сельского хозяйства до недавней командировки президента Беларуси в Россию и Китай. Геннадий Зюганов отметил плодотворную работу нашей страны в сфере машиностроения, подчеркнув ее особую значимость и добавив, что республике есть что продемонстрировать Китаю в этой области.
2: Я очень ждал этой встречи. Нам есть о чем поговорить, поделиться некоторыми мыслями, настроениями и сомнениями. К сожалению, такое еще у нас присутствует. Поэтому я рад, что вы...
3: Но я очень внимательно смотрел, вы гостили у Путина, и у вас там серьезный разговор, а потом в Китай полетели к нашему общему другу. Я с Си Цзиньпинем познакомился, когда он мэром Шанхая был. И мы сдружились. Он вас очень уважает и обожает. В принципе, Путин с ним 40 с лишним раз встречался. Я уговаривал их, и потом летал в его самолете и в Пекин, и в Ханой. Мы восстановили все связи в той зоне. Должен сказать, что прошло блестяще это. Ну и потом, после Пекина, я посмотрел, вы там очень здорово поработали в области машиностроения, что исключительно важно. У вас есть что показать. И китайцы, я у них 10 раз был, я все провинции проехал, все их зоны. У меня один из внуков изучил китайский язык, вот, я специально его тренировал. А потом еще по искусственному интеллекту у вас встреча была в Казахстане. Нам много тем очень интересных.
1: Геннадий Зюганов подчеркнул, что Беларусь под руководством Александра Лукашенко стала примером на постсоветском пространстве. Руководитель ЦК КПРФ обратил внимание, что побывал во многих странах мира. И ему есть чем сравнивать достижения Беларуси, которые, по его словам, признаются даже недружественными государствами. Белорусский опыт очень востребован, уверен Геннадий Зюганов. Особенно это касается потребителей. Патриотического воспитания молодежи, развития машиностроительного комплекса. Во время встречи лидер КПРФ вручил главе белорусского государства специальные дипломы и почетный нагрудный знак лауреата Ленинской премии ЦК КПРФ.
3: Мы возродили Ленинскую премию.
2: Знаю.
3: Мы показали, что ленинско-сталинская модернизация – это была вершиной нашей цивилизации. После того, как спалили в Первой мировой войне Российскую империю, мирно, на съезде ее восстановили в новой форме СССР. И за 20 лет увеличили потенциал в 70 раз. Полуграмотная страна 41-й встретила самыми талантливыми кадрами, самыми образованными солдатами, самыми храбрыми командирами, лучшим станочным парком за счет советских учителей, советских инженеров, советских ученых. Ну и все предложили восстановить Ленинскую премию и, в общем, единогласно проголосовали вам вручить эту высокую награду с дипломом. Я горжусь тем, что Лидной Беларуси под вашим руководством стала примером на постсоветском пространстве. Абсолютно авторитетно это говорю. Был везде. Я хорошо знаю страну, в 80 странах мира. И прямо скажу, когда я увидел, что даже противник Белоруссию пятерку самых безопасных, самых энергичных стран вставил, а на постсоветском пространстве вы удвоили свои советские потенциалы. Ваше достижение в том, что вы на базе лучшего советской эпохи добавляли, прибавляли, ничего не переновили, не выбрасывали и двигались вперед. Вот это дает вам честь и персональную благодарность. Наша «Красная линия» подготовила 15 фильмов из опыта Беларуси. начиная от патриотического воспитания. Вы мне тогда сталинскую линию показывали. Вот, очень интересно было. Включая машиностроительный комплекс, я по вашей рекомендации проехал там все заводы. С Жоресом Алферовым мы провели тут крупный сбор всех ученых и образования в целом. Ну и наша команда гордится тем, что ваш опыт не только востребован. Я прямо скажу, мы каждый раз показываем фильмы из опыта Белоруссии, из опыта Китая. Мы получили от них 50 фильмов. Мы крутим их. Сегодня наша «Красная линия», телевизионный канал, примерно половину эфира китайского показывает. Китайцы в восторге. Вот были сейчас руководители их всех палат. И должен сказать, все это прошло просто великолепно.
1: Геннадий Зюганов после встречи с Александром Лукашенко поделился с журналистами впечатлениями от состоявшегося разговора. По его словам, на встрече с президентом Беларуси обсуждалось множество тем. В числе наиболее актуальных и острых вопросов лидер КПРФ назвал военные действия, экологическую обстановку и неуправляемый искусственный интеллект. Были затронуты вопросы промышленности, миграционной политики, спорта, науки и образования, сельского хозяйства. Геннадий Зюганов заявил журналистам, что Беларусь является примером успешного развития для ряда стран. Лидер партии обратил внимание на вызовы и сложности современного мира, подчеркнув, что в таких условиях могут добиваться уважения и проводить самостоятельную политику только умные, сильные и успешные страны.
0: Точка отсчета.
1: Ленинская премия ЦК КПРФ возрождена в 2017 году и присуждается за особый вклад в общественно значимую деятельность, способствующую утверждению принципов справедливости и гуманизма, успехи в передовой производственной и социальной практике, научно-исследовательской и культурной деятельности. За эти годы ее лауреатами стали 45 номинантов. Президенту Беларуси эта премия была присуждена в 2024 году за неустанную и последовательную деятельность по утверждению идей справедливого многополярного мира и вклад в расширение практики его формирования, постоянные усилия по укреплению союзного государства, личное участие в сохранении исторического наследия и ценностей советской эпохи, важную роль в укреплении дружбы и братства народов двух стран. В разное время Ленинской премии ЦК КПРФ были удостоены первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро, генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг, президент Никарагуа Даниэль Ортега, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын.
0: Факты на стол.
1: Сотрудничество КПРФ с Беларусью носит стратегический и многовекторный характер, базируясь на идеологическом сходстве с руководством страны, тесных связях с Коммунистической партией Беларуси и активной поддержке интеграции в рамках союзного государства. КПРФ позиционирует нашу страну как главного стратегического союзника России и рассматривает белорусскую социально-экономическую модель как успешный пример сохранения лучших элементов советского наследия в современных условиях. Среди ключевых направлений взаимодействия – партийное сотрудничество. Проводятся взаимные визиты делегаций, совместные пленумы, форумы и круглые столы. Особое внимание уделяется обмену опытом партийного строительства, патриотического воспитания молодежи и защите общей исторической памяти. Межгосударственная интеграция. Коммунисты последовательно выступают за углубление интеграционных процессов между Россией и Белоруссией. Депутаты от КПРФ активно работают в парламентском собрании Союза Беларуси и России, способствуя формированию единого правового, экономического и оборонного пространства. Экономические инициативы. Регулярно обсуждаются вопросы промышленной кооперации, например, в машиностроении и сфере электромобилей, выравнивание условий для бизнеса и заимствование белорусского опыта создания успешных агропромышленных центров. Гуманитарные и социальные проекты, направленные на упрощение жизни гражданам двух стран. Например, КПРФ направила обращение в Минтранс России с предложением ввести субсидируемые авиаперелеты между городами России и Беларуси, в частности, по маршрутам в Минск из Москвы, Сочи и Калининграда. Цель инициативы – сделать поездки доступными для студентов, обучающихся по обмену, и укрепить туристические связи. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский подчеркнул, что укрепление связей и диверсификация экспортных потоков – это стратегическая цель Беларуси.
2: На фоне мировой турбулентности нужно создавать лагерь добра, лагерь государств, выступающих за мирное развитие планеты, за компромиссное решение существующих международных конфликтов, за многополярный мирохозяйственный уклад. И в этой связи повышение степени консолидации ШОС и БРИКС является актуальной задачей, задачей стратегического порядка, причем не только для Беларуси, но и для входящих в эти объединения сверхдержав. Намечавшийся был координационный формат Россия, Индия, Китай, он очень востребован на сегодняшний день. Потому что поодиночке, конечно, те силы, которые выступают за сохранение однополярного мирового порядка с доминирующей ролью Запада и США, поодиночке они будут вышеназванные страны сдерживать в развитии и наносить им значительный ущерб путем санкций, путем создания экономических проблем, военно-политических кризисов, иных мероприятий. И здесь надо объединять, надо консолидироваться. Беларусь, будучи небольшим государством, тем не менее ведет активную дипломатическую деятельность именно в этом направлении. В этом заключаются и наши интересы безопасности. Чем сильнее будут союзы, в которые мы входим, тем сильнее будет международная субъектность Беларуси, и тем выше будет уровень безопасности для нашей страны. Мы ведь продолжаем сталкиваться с высокой степенью военных угроз. Не говоря о экономической санкционной агрессии, не говоря о политическом давлении. Соответственно, наши союзы, существенно вклад в укрепление безопасности белорусского государства. Ну и хотел бы еще тоже завершить по международной повестке. Действительно, график очень насыщенный будет. Я призываю наших зрителей и слушателей следить за новостями. Впереди несколько визитов высшего уровня в Республику Беларусь. Уже буквально через некоторое время будет визит одного дружественного лидера к нам. Ну и государства СНГ, Центральной Азии, Африки, Латинской Америки. Все эти страны находятся в фокусе нашего внимания. Мы преследуем цели укрепления политических связей и диверсификации наших экспортных потоков.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

Александр Лукашенко сегодня подписал указ, которым вносятся изменения в указ от 9 августа 2011 года о мерах по организации сбора, хранения неэксплуатируемых транспортных средств и их последующей утилизации. Документ направлен на сокращение проблемных вопросов, связанных с бесхозным транспортом, упрощение работы исполкомов и уполномоченных ими организаций в этом направлении. Согласно указу, к неэксплуатируемым транспортным средствам теперь отнесены неисправные самоходные машины, оставленные вне придомовых участков частных домов и стоянок. Правом на проведение работ с брошенным транспортом наделены организации, уполномоченные в установленном порядке исполкомами. Совет министров одобрил проект соглашения между Министерствами энергетики Беларуси и России об утверждении правил функционирования объединенного рынка электрической энергии союзного государства в качестве основы для проведения переговоров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Постановление разработано в целях реализации закона о ратификации договора между Беларусью и Россией о формировании объединенного рынка электрической энергии союзного государства. Законом предусматривается наделение полномочиями по управлению объединенным рынком электрической энергии и его функционированию Минэнерго и МАРТ. Международный форум обеспечения коллективной безопасности пройдет 10 и 11 ноября в Москве. В работе форума примут участие руководители и представители органов власти, государств, членов УДКБ и других дружественных стран, международных организаций, представители дипкорпуса, академических кругов и ведущие эксперты. Деловая программа включает более 20 сессий. В программе запланирована выставка продукции и технологий в сфере обеспечения коллективной безопасности. Паспорта готовности к новому учебному году уже получили 216 учреждений общего среднего образования Минска. Об этом на оперативном совещании Мингорисполкома сообщила председатель комитета по образованию Марина Ильина. Она напомнила, что с 1 сентября в школах будут внедрены новации в организации питания детей. Дети будут получать унифицированный второй завтрак, в который войдут салат, горячее блюдо и напиток. Если ребята учатся во вторую смену, они получат то же самое, но это будет уже полдник. Весь прошлый год работали над тем, чтобы меню было полноценным, учитывались возрастные особенности ребят и соответствие их вкусовым предпочтениям, сказала председатель комитета. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 96 копеек, 3,61 за 100 российских рублей и 4 рубля 42 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Могилеве плюс 26, в Витебске, Гродно и Гомеле плюс 27, в Бресте 29 градусов тепла. Завтра в Гродно и Витебске плюс 20-22, в Минске плюс 21-23, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле 25-27 со знаком плюс. По всей стране кратковременные дожди с грозой лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Климентенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гродно и Витебске плюс 20-22, в Минске плюс 21-23, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27. По всей стране кратковременный дождь с грозой, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Рабочая неделя главы государства стартовала с важного союзного трека. Александр Лукашенко провел встречу с председателем Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации Геннадием Зюгановым. Во Дворце независимости прошло обсуждение ключевых аспектов взаимодействия Беларуси и России. Глава белорусского государства и лидер

0: КПРФ затронули целый ряд тем, от сельского хозяйства до недавней командировки президента Беларуси в Россию и Китай.
1: Спасибо, что заглянул ко мне. Мне нечего тут обсуждать и рассказывать, какие у нас взгляды, отношения и прочее. Мы с вами поддерживаем всю новейшую, или как тут назвать эту историю?
2: С первого дня. У нас
1: да,
2: в доме.
1: Совершенно
2: вам поклон передает. Мы с ним тогда боролись, 5 раз подходили к микрофону, чтобы нам не перекрыли трибуны. Вы блестяще выступили и убедили нас, что будет восстановлено славянское братство, наши порушенные связи. Вам благодарность, вы всем пример нам показали своим мужеством и очень ярким выступлением. У меня цела ваша первая президентская программа. Я ее никому не показываю. А у Харитонова та самая салфетка, где мы подписывали в Ранолитой палате, вы расписались Ельцин. Я говорю, Николай, никому не отдавай. И любой музей тебе даст целое состояние за эту салфетку.
1: Было такое.
2: Нет, это очень здорово.
1: Спасибо, Геннадий Андреевич. Я очень ждал этой встречи. Нам есть о чем поговорить, поделиться некоторыми мыслями, настроениями и сомнениями. К сожалению, такое еще у нас присутствует. Поэтому я рад, что вы...
2: Но я очень внимательно смотрел, вы гостили у Путина. И у вас там серьезный разговор. А потом в Китай полетели к нашему общему другу. Я с Си Цзиньпинем познакомился, когда он мэром Шанхая был. И мы сдружились. Он вас очень уважает и обожает, в принципе. Путин с ним 40 с лишним раз встречался. Я уговаривал их, и потом летал в его самолете и в Пекин, и в Ханой. Мы восстановили все связи в той зоне. Должен сказать, все прошло блестяще. Ну и потом, после Пекина, я посмотрел, вы там очень здорово поработали в области машиностроения, что исключительно важно. У вас есть что показать. И китайцы, я у них 10 раз был, я все провинции проехал, все их зоны. У меня один из внуков изучил китайский язык. Вот, я специально его тренировал. А потом еще по искусственному интеллекту у вас встреча была в Казахстане. Нам много тем очень интересно.
0: Началась же встреча с торжественного момента. Президенту Беларуси Геннадий Зюганов вручил Ленинскую премию ЦК КПРФ. Александр Лукашенко удостоен диплома и почетного нагрудного знака. Решение о присуждении награды белорусскому лидеру было принято в 2024 году. Наш президент удостоен премии за неустанную и последовательную деятельность по утверждению идей справедливого многополярного мира и вклад в расширение практики его формирования, постоянные усилия по укреплению союзного государства, личное участие в сохранении исторического наследия и ценностей советской эпохи, важную роль в укреплении дружбы и братства народов двух стран. Как подчеркнул Геннадий Зюганов, под руководством Александра Лукашенко в Беларуси взяли лучшие из советской эпохи и удвоили свой потенциал. Саму Ленинскую премию ЦК КПРФ официально возродили в 2017 году. За это время высокой награды были удостоены 45 лауреатов.
2: Мы возродили Ленинскую премию.
1: Знаю.
2: Мы показали, что ленинско-сталинская модернизация это была вершиной нашей цивилизации. После того, как спалили в Первой мировой войне Российскую империю, мирно на съезде ее восстановили в новой форме СССР. И за 20 лет увеличили потенциал в 70 раз. Полуграмотная страна 41-й встретила самыми талантливыми кадрами, самыми образованными солдатами, самыми храбрыми командирами, лучшим станочным парком за счет советских учителей, советских инженеров, советских ученых. Ну и все предложили восстановить Ленинскую премию и... В общем, единогласно проголосовали вам вручить эту высокую награду с дипломом. Я горжусь тем, что Млидна Беларуси под вашим руководством стала примером на постсоветском пространстве. Абсолютно авторитетно это говорю. Был везде. Я хорошо знаю страну. В 80 странах мира. И прямо скажу, когда я увидел, что даже противник Белоруссию в пятерку самых безопасных, самых энергичных стран ставил, а на постсоветском пространстве вы удвоили свои советские потенциалы. Ваше достижение в том, что вы на базе лучшего советской эпохи добавляли, прибавляли, ничего не переиновывали, не выбрасывали и двигались вперед. Вот это дает вам честь и персональную благодарность. Наша «Красная линия» подготовила 15 фильмов из опыта Беларуси. Начиная от патриотического воспитания, вы мне тогда «Сталинскую линию» показывали. Вот, очень интересно было. Включая машиностроительный комплекс, я по вашей рекомендации проехал там все заводы. С Жоресом Алферовым мы провели тут крупный сбор всех ученых и образования в целом. Ну и наша команда гордится тем, что ваш опыт не только востребован. Я прямо скажу, мы каждый раз показываем фильмы из опыта Белоруссии, из опыта Китая. Мы получили от них 50 фильмов. Мы крутим их, сегодня наша «Красная линия», телевизионный канал, примерно половину эфира китайского показывает. Китайцы в восторге, вот были сейчас руководители их, всех палат, и должен сказать, что это прошло просто великолепно. Позвольте вам вручить эту высокую награду.
1: Спасибо, Геннадий Андреевич.
2: Это золото партии, тут все
1: золото партии. Наконец-то нашли
2: золото.
1: Спасибо.
2: Некий комитет, который возглавляет у нас Мельников, он первый зампред Думы и по парламенту совместному, 13-го исполняет 100 лет со дня рождения Фиделя Кастро. Вы знаете хорошо Кубу, а я там был, мол, помогал строить два завода в Ластуносе и в Оригине, там строил гостиницу для наших космонавтов. С Фиделем Кастро дружил даже в ту суровую эпоху, когда там начинались сложности. Возил туда 300 депутатов, чтобы его поддержать в трудную минуту. Так вот, мы в Думе организовали большую выставку. Я медаль, посвященную столетию вручил президенту Путину, и сказал, следующим будет Лукашенко.
1: Спасибо.
0: Во время разговора обсуждалась и острая международная повестка. По итогам встречи Геннадий Зюганов заявил, что в эпоху глобальных потрясений проводить независимый курс могут только умные, сильные и успешные государства. И здесь Республика Беларусь является безусловным ориентиром.
2: Сейчас в мире накопилось 3 проблемы, которые касаются каждого из вас. Где бы мы ни жили, в какой партии ни состояли, каким бы богам ни поклонялись. Первая – это война. Не применяется пока только ядерное оружие. Я испытывал ядерное, химическое, биологическое. И знаю, что такое война. Был на 5 войнах только на одном Кавказе. Вторая проблема – экология. Вы видите, во что превратили планету, и как она мстит нам за наше неумное отношение к ним. И третье – неуправляемый искусственный интеллект. Все 3 проблемы обсуждаются в академиях, на международных форумах, недавно на Давосе. Так вот, мы обсудили все, что касается, прежде всего, мира на нашей многострадальной земле. Сейчас главный вопрос, и решить его можно только одним способом. Еще в большой войне без союзников никто никогда никого не побеждал. Вот для нас главный союзник Беларуси, главное международное изобретение президента Путина и председателя Си Цзиньпиня – это БРИКС и ШОС. И в рамках этих объединений можно решить проблемы, накопить тот капитал и обуздать англосаксов, которые вознамерились снова командовать всем миром.
0: Подводя итоги встречи во Дворце независимости, Геннадий Зюганов подчеркнул, что остался удовлетворен не только беседой с Александром Лукашенко, но и дружеским отношением. Больше подробностей читайте на сайте СББай и в газете «СБ Беларусь сегодня».
3: Картина дня.
0: Золотовалютные резервы Беларуси за июль выросли на 39,7 миллиона долларов и составили на начало августа 14 миллиардов 200 миллионов долларов. По мнению аналитиков Евразийского банка развития, укрепить позиции помогли 2 фактора – рост стоимости валютных активов за рубежом и внутренний рынок, где предложение иностранной валюты стабильно превышает спрос. Сейчас объем накоплений полностью закрывают 3-месячный импорт товаров и услуг. Это главный международный критерий, который подтверждает, экономика страны защищена от любых внешних шоков. Каравай 2026 в Беларуси с учетом рапса уже весит 6 миллионов 605 тысяч тонн. И это более чем на 1,5 миллиона тонн больше, чем в этот же день прошлого года. Освоено 74% площадей. Отметку в 1,5 миллиона тонн перешагнули Минская и Брестская области. На счету Гродненской 1,275 миллиона тонн. Хлеборубы Гомельского региона намолотили 886 тысяч, Могилевского 735 тысяч тонн. Планку в 500 000 тонн преодолели на севере страны. План по сдаче зерна в счет госзаказа выполнен на 38%. На полях также завершается теребление льна, не освоено всего 10% полей. Более чем на 70% выполнен второй укос трав и заготовка сенажа. Совмин Беларуси одобрил проект правил объединенного рынка электроэнергии с Россией. Документ станет основой для переговоров о функционировании общего энергорынка союзного государства. Подписание поручено Минэнерго. Решение принято в рамках реализации договора о формировании объединенного рынка электроэнергии Беларуси и России. Беларусь и Узбекистан должны развивать сотрудничество по различным направлениям, поддерживая друг друга на международных площадках. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергиенко на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в нашей стране Нуридином Мамажуновым. Между странами установлено стратегическое партнерство, действуют группы дружбы, а также регулярно осуществляются взаимные визиты. В начале сентября Узбекистан примет 12-ю глобальную конференцию молодых парламентариев. Белорусская сторона намерена принять в ней участие. Кроме того, наша страна входит в пятерку крупнейших поставщиков продовольствия в Узбекистан. Товарооборот уже достиг $1 млрд. Однако потенциал значительно выше, отметил председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Рачков. Президенты двух стран поставили задачу к 2030 году удвоить товарооборот и достичь $2 млрд.
4: Межпарламентские связи у нас тоже расширяются. В парламентах работают группы дружбы. Мы обмениваемся визитами, участвуем в различных международных мероприятиях, большое внимание уделяем торгово-экономической тематике. Беларусь интересует прежде всего возможности поставок своей техники в Узбекистан. Узбекистан – это горнодобывающая страна, там пользуется популярностью наша тяжелая грузовая техника, это и сельскохозяйственная страна, поэтому точек соприкосновения у Беларуси и Узбекистана очень много. Позитивную динамику нашим отношениям и сотрудничеству задают президенты двух стран. В последнее время, после исторического визита президента Узбекистана в Беларусь, наши отношения выведены на уровень стратегического партнерства.
0: В центре внимания были вопросы развития межрегионального сотрудничества, гуманитарных связей и поддержки совместных инициатив. Страны намерены использовать все возможности для взаимной поддержки как в двустороннем формате, так и на международных площадках. Отношения Беларуси и Узбекистана выходят на качественно новый уровень, основываясь на развитии промышленной кооперации, локализации производства, выгодной совместной деятельности. Таким мнением поделилась экономический эксперт Юлия Абухович.
5: Если мы говорим о построении, так скажем, наших отношений с Узбекистаном, то то, что мы сегодня уже два государства наших подписали декларацию о сотрудничестве, говорит о том, что все наши договоренности перешли уже на более серьезный уровень. То есть мы подтвердили наше высочайшее стратегическое партнерство. Отношения с Узбекистаном у нас строятся, в отличие, допустим, более дальними государствами, с той же Индонезией, оно строится на отношениях давнего партнерства. И вот это партнерство у нас строится на таких очень близкородственных, можно сказать, взаимодополняемых отношениях. В основе лежат взаимодополняемые экономики даже, мы можем сказать. И посмотрите опять, если говорить, прием, как был принят президент Узбекистана, был радушный прием, как вот члена семьи, родного человека. То есть это уровень доверия между главами государств, и, соответственно, это переносится опять-таки на отношения между государствами. Что касается наших экономических отношений с Узбекистаном, то и здесь, как и во всей в сегодняшнем развитии экономики Республики Беларусь, мы стремимся переходить от просто торговли к более сложным отношениям, потому что это выгодно как Республике Беларусь, так и Узбекистану. И в то же время с точки зрения поставок из Узбекистана, это преимущественно сырьевые товары. Ну, прежде всего, конечно же, это товары, сырье для легкой промышленности. Тот же хлопок, допустим, который нам, ну, очень нужен для нашей легкой промышленности, это для нас достаточно серьезный такой результат. А в Узбекистан, наоборот, мы поставляем продукты с высокой добавленной стоимостью, и это наша техника. Достигнуты договоренности о развитии парка того же общественного транспорта в Узбекистане. Мы можем сказать, что Узбекистан – это молодое государство. Там средний возраст населения чуть порядка 30 лет. И молодое население, которое выходит в мир, хочет работать, зарабатывать деньги. От этого зависят те отношения, которые мы строим с Узбекистаном, когда к нам приезжают граждане Узбекистана не просто так. Они будут работать, они будут выращивать урожай, выращивать скот и эту продукцию потом поставлять в свой родной Узбекистан. То есть, видите, мы с одной стороны предоставляем рабочие места, мы заполняем те территории, которые у нас, как мы их называем, депрессивный регион, к сожалению, та же Витебская область, и более того, мы получаем продукцию, которая гарантированно уходит на экспорт. То есть у нас с Узбекистаном две крайности как бы есть. У нас много земли и воды, а Узбекистана как раз-таки вот эта засуха, нехватка удобрений приводит к тому, что у них тоже с точки зрения продовольственной безопасности есть определенные проблемы. То есть, видите, с Узбекистаном мы строим отношения уже на достаточно глубоком понимании, что нам друг от друга надо. Даже форум двух стран – это показательный элемент, на который приехали бизнесмены со всего Узбекистана, представители бизнеса, которые готовы участвовать в развитии отношений с Республикой Беларусь. То есть уровень. Торговый дом Узбекистана, который был открыт, это тоже показатель того, что готовы предоставлять наши товары. Причем те товары, которые сегодня представлены, они как раз закрывают большие потребности в нашем хорико-сегменте. То есть это гостиницы, рестораны, это высококачественные текстильные изделия. То есть еще раз повторимся, что с Узбекистаном мы строим отношения именно на развитии промышленной кооперации, локализации производства, то есть выгодной совместной деятельности, совместном производстве товаров с высокой добавленной стоимостью.
0: Национальная авиакомпания Таджикистана «Самон Эйр» с 29 августа начнет выполнять регулярные прямые авиарейсы по маршруту Душанбе-Минск-Душанбе. Об этом сообщает Белта со ссылкой на информацию посольства Таджикистана в Беларуси. Прямой авиарейс, который свяжет столицы двух стран, будет осуществляться один раз в неделю по субботам. Его запуск будет способствовать укреплению транспортных связей между Республикой Таджикистан и Республикой Беларусь, упрощению поездок граждан двух стран, а также развитию экономического, торгового, туристического и гуманитарного сотрудничества между двумя государствами, отметили в дипмиссии Таджикистана. Пассажиры могут приобрести авиабилеты, в том числе через официальный сайт авиакомпании.
3: Картина дня.
0: В Беларуси упрощается порядок утилизации брошенной техники. Александр Лукашенко подписал указ, изменяющий правила работы с неэксплуатируемым транспортом. Документ призван сократить число бесхозных машин на улицах и облегчить работу местным властям. Теперь к неэксплуатируемым средствам официально отнесены неисправные тракторы и другая самоходная техника, если они брошены вне частных подворий и стоянок. Заниматься эвакуацией теперь смогут организации, уполномоченные исполкомами. Они получили право запрашивать данные о потенциальных владельцах через базы страхования, техосмотра и штрафов, чтобы оперативно отправлять им извещения. Кроме того, процедура передачи авто в собственность государства станет быстрее. Срок подачи заявления в суд о признании транспорта бесхозным сокращен с 30 до 10 дней. Инфраструктура для зарядки электромобилей получит дальнейшее развитие в Беларуси. Соответствующее постановление Совета министров подписал премьер-министр Александр Турчин. Постановлением предусматривается актуализация мероприятий программы, перечней мест размещения и типов ЭЗС, установленных и планируемых к установке в 2024-2028 годах, мест размещения супербыстрых электрозарядных комплексов ПО «Беларуснефть» и входящими в него организациями. В Беларуси рассчитаны имущественные налоги за 2025 год для физических лиц. Общую сумму единого имущественного платежа можно посмотреть в ЕРИП. Узнать свой учетный номер плательщика можно на официальном сайте МНС, воспользовавшись электронным сервисом «Сведения из Государственного реестра плательщиков и иных обязанных лиц», либо посмотреть ОНП в предыдущем извещении. Также сумму платежа можно посмотреть в личном кабинете плательщика. Извещения на уплату имущественных налогов за 2025 год направлены в личный кабинет плательщика и на электронную почту физических лиц, подтвердивших желание получать их в электронном виде. Для граждан, не подключившихся к личному кабинету плательщика или подключившихся, но не подтвердивших желание получать в электронном виде, извещения будут направлены почтой к 1 октября. Срок уплаты единого имущественного платежа не позднее 16 ноября. В Минске вовсю идет подготовка к отопительному сезону. Задача коммунальных служб – завершить комплекс профилактических работ, проверить заполняемость системы отопления как на объектах инфраструктуры, так и в жилом фонде, отметила генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Марина Толстик.
6: На сегодняшний момент уже завершены мероприятия в полном объеме по замене запорной арматуры в многоквартирных жилых домах. Отдельное внимание в этом году мы уделили местам общего пользования, восстановлению приборов отопительных для того, чтобы следующий сезон был еще более благоприятным. Конечно, еще впереди остаются на завершающей стадии работы по опрессовке теплоузлов, такие работы, как профремонт систем отопления в домах, где есть центральное отопление, и гидропневмопромывка завершены в полном объеме.
0: Паспорта готовности выдадут до 1 сентября. Документ подтвердит исправность коммуникации. На финальной стадии ремонт кровель, стыков и водоотводящих устройств. Студенты БГУ завоевали 6 золотых медалей на Международной математической олимпиаде. Белорусская сборная показала один из лучших результатов за более чем 25-летнюю историю участия в олимпиаде. Интеллектуальное состязание проходило в Болгарии и собрало около 500 участников из 48 стран. Ребятам необходимо было решить 10 задач из области алгебры, математического анализа, комбинаторики, аналитической геометрии и теории чисел. По числу золотых медалей команда заняла второе место среди 135 университетских команд, уступив только команде Московского физико-технического института. В столице продолжается подготовка к новому учебному году. 1 сентября учебные классы Минска примут 217 тысяч ребят. 18 тысяч сядут за парты впервые. Особое внимание детям из многодетных семей. Им оказывается единовременная материальная помощь. С началом учебного сезона будут инновации в питании. Вводится единый вид приема пищи из трех блюд – салат, горячий и напиток. В школах завершаются ремонтные и подготовительные работы. Практически все получили паспорта готовности, рассказала председатель комитета по образованию Мингорисполкома Марина Ильина.
7: Проведены текущие капитальные ремонты и совершенно обновленными в Партизанском районе откроется здание начальной школы гимназии номер 5. Там появился стадион, чего не было раньше. И в Московском районе после капитального ремонта откроется стадион школьный 207-215 школы. И, конечно, порадует наших ребят во Фрунзенском районе открывшаяся после капитального ремонта средняя школа номер 81. Порядка 70 миллионов бюджет города выделил на подготовку учреждений образования по капитальному и текущему ремонту.
0: 1 сентября, в День знаний, для всех столичных школьников будет подготовлена насыщенная программа. Первые уроки с 8 до 9 утра для учащихся со 2 по 10 классы пройдут во всех учреждениях общего среднего образования. В 10.00 запланированы торжественные линейки. Это праздник первого звонка, на который будут приглашены учащиеся первых, десятых и одиннадцатых классов. Пилотный проект по переподготовке кадров по физической и реабилитационной медицине запустили в Гомельском медуниверситете, сообщили в ВУЗе. Ранее обучение по этой специальности в Беларуси не проводилось. В начале августа к занятиям приступила группа из 30 слушателей. Это практикующие врачи, которые в процессе обучения приобретут знания в области восстановительного лечения. В пресс-службе Минтруда и соцзащиты напомнили ключевые правила выплаты больничных. Назначение пособий зависит от стажа и размера доходов. Минимальный размер больничного за полный месяц не может быть ниже минимальной заработной платы, которая сейчас составляет 858 рублей. Главным фактором расчета остается стаж работы с уплатой взносов в ФСЗН. При стаже более 10 лет работник получает 100% 100% заработка с первого дня болезни. Если взносы уплачивались менее 10 лет, пособие составит 80% за весь период. В расчет включают все доходы, с которых платились страховые взносы, в том числе у бывших работодателей. Пособие назначается по основному месту работы. Если его нет, по одному из мест совместительства на выбор сотрудника. Данные о доходах работодатель получит напрямую из ФСЗН. При этом право на выплату возникает только если человек временно нетрудоспособен по всем местам работы одновременно. Ведомство также разъяснило правила на случай болезни в период отдыха. Если работник заболел во время отпуска, он может продлить его на дни болезни или перенести неиспользованную часть. Если же недомогание случилось до начала отпуска, его также можно перенести по согласованию с нанимателем. Комитет госконтроля 11 и 12 августа проведет горячую линию для граждан по проблемным вопросам небанковского заимствования. В контрольное ведомство можно будет сообщить о нарушениях или проблемных вопросах при получении займа в онлайн-сервисах, ломбардах, у операторов мобильной связи и других организаций, а также при заключении договора займа с другим человеком. Горячая линия будет работать во вторник и среду с 10 утра до часу дня и с 14 до 17:00. О проблемных вопросах можно сообщить по короткому номеру 191. Информацию также можно направить в чат-бот телеграм-канала КГК. В МВД предупредили о рассылке фейковых штрафов с фишинговыми ссылками. Ведут они на поддельный сайт сервиса ЕРИП. Подробности рассказал заместитель начальника управления ГУВД Минска Дмитрий Шевелев.
8: В Минскую милицию поступают заявления от граждан, которые стали жертвой мошенничеств при использовании поддельного сайта системы безналичных платежей ЕРИП. Чаще всего злоумышленники распространяют ссылки на этот фишинговый сайт через стандартную смс-рассылку. В сообщении говорится, что вам назначили штраф по линии ГАИ. Прикреплена поддельная ссылка якобы на сайт сервиса ЕРИП. Однако вместо белорусского домена «Бай» в ссылке содержится иной домен. Если не обратить на это внимание и перейти по ней, то откроется полноценный сайт, который полностью копирует интерфейс личного кабинета ЕРИП. Если ввести там данные банковской карты, то они автоматически попадут к злоумышленникам. В одном из недавних случаев 19-летний минчанин перешел по такой ссылке и ввел данные, после чего с его карты были списаны 50 бахрейнских динар, что составляет около 400 белорусских рублей. Чтобы не стать жертвой преступления, не переходите по ссылкам из смс-сообщений. Чтобы воспользоваться настоящим сервисом ЕРИП, заходите на сайт самостоятельно из браузера или официального банковского приложения. Проверяйте написание доменных имен, то есть названия сайтов, на которых планируете вводить личные данные или реквизиты банковских карт. Если сайт вызывает сомнения, то проверьте его через милицейский телеграм-бот «Скамбайбот».
0: Сотрудники советского РУВД Минска задержали двух фокусников, которые обворовывали отдыхающих на пляже Цнянского водохранилища. 20-летний продавец и его 16-летний приятель высматривали сумки, оставленные без присмотра, и накрывали их своим покрывалом. А затем делали вид, что встряхивают его, и в этот момент забирали чужое имущество. Правоохранители установили 3 эпизода краж. Ущерб более 1300 рублей. Об этом сообщила старший инспектор ГИОС УВД Советского района Минска Анастасия Ковалевская.
9: По словам самих фигурантов, документы, смартфоны и кошельки они выбрасывали в лесу, а мелкую электронику, парогенераторы, зарядные устройства, наушники оставляли себе. Похищенные деньги злоумышленники тратили на личные нужды. Известно, что ранее молодые люди уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Напоминаю, столичные пляжи находятся под пристальным вниманием милиции. Общественный порядок там обеспечивают комплексно. В работе задействована республиканская система мониторинга общественной безопасности, а береговую зону регулярно патрулируют наряды милиции.
0: Милиция призывает отдыхающих быть внимательнее, не брать на пляж дорогое имущество, не оставлять сумки за спиной, а при любых подозрениях сообщать по номеру 102 или через чат-бот «Мы всегда рядом». А у меня на этом все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
3: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Политпривет на Альфа-радио.
1: Китайские черные дрозды подражают звукам сигнализации электроскутеров. В ходе 6-месячных наблюдений специалисты записали более 40 звуков электромопедов и 3041 песню 26 самцов китайских черных дроздов. Оказалось, что половина самцов способны имитировать сигналы тревоги, причем 2,8% всех песен содержали такие звуки. Об этом песня группы «Голосы с места».

0: Политприпев. В понедельник, среду и пятницу в 20:45 на Альфа-Радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом – это планета, страна, континент. А враг всего мира – полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому

0: будет четко.
1: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей, не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
2: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гродно и Витебске плюс 20-22, в Минске плюс 21-23, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27. По всей стране кратковременный дождь с грозой, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

Ты слушаешь, Альфа-радио. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Тенденции.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, понедельник, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко встретился с председателем Центрального комитета Коммунистической партии России Геннадием Зюгановым. Стратегическое партнерство в действии. В Минске обсудили межпарламентское взаимодействие Беларуси и Узбекистана. В Беларуси получит дальнейшее развитие инфраструктура для зарядки автомобилей. Соответствующее постановление подписал глава правительства. Белорусские аграрии намолотили более 6 600 000 тонн зерна с учетом рапса.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня встретился с председателем Центрального комитета Коммунистической партии России и руководителем фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадием Зюгановым. Президент Беларуси и лидер КПРФ обсудили ряд тем. От сельского хозяйства до недавней командировки президента Беларуси в Россию и Китай. Геннадий Зюганов отметил плодотворную работу нашей страны в сфере машиностроения, подчеркнув ее особую значимость и добавив, что республике есть что продемонстрировать Китаю в этой области.
2: Я очень ждал этой встречи, нам есть о чем поговорить, поделиться некоторыми мыслями, настроениями и сомнениями. К сожалению, такое еще у нас присутствует, поэтому я рад, что вы...
3: Но я очень внимательно смотрел, вы гостили у Путина, у вас там серьезный разговор, а потом в Китай полетели к нашему общему другу. Я с Си Цзиньпинем познакомился, когда он мэром Шанхая был. И мы сдружились.

0: Лесь, он вам, вас очень уважает и обожает, в принципе. Путин с ним 40 с лишним раз встречался. Я уговаривал их, и потом летал в его самолете и в Пекин, и в Ханой. Мы восстановили все связи в той зоне. Должен сказать, что прошло блестяще это. Ну и потом, после Пекина, я посмотрел, вы там очень здорово поработали в области машиностроения, что исключительно важно. У вас есть что показать. И китайцы, я у них 10 раз был, я все провинции проехал, все их зоны. У меня один из внуков изучил китайский язык, вот, я специально его тренировал. А потом еще по искусственному интеллекту у вас встреча была в Казахстане. Нам много тем очень интересных.
1: Геннадий Зюганов подчеркнул, что Беларусь под руководством Александра Лукашенко стала примером на постсоветском пространстве. Руководитель ЦК КПРФ обратил внимание, что побывал во многих странах мира. И ему есть чем сравнивать достижения Беларуси, которые, по его словам, признаются даже недружественными государствами. Белорусский опыт очень востребован, уверен Геннадий Зюганов. Особенно это касается потребителей. Патриотического воспитания молодежи, развития машиностроительного комплекса. Во время встречи лидер КПРФ вручил главе белорусского государства специальные дипломы и почетный нагрудный знак лауреата Ленинской премии ЦК КПРФ.
0: Мы возродили Ленинскую премию.
2: Знаю.
0: Мы показали, что ленинско-сталинская модернизация это была вершиной нашей цивилизации. После того, как спалили в Первой мировой войне Российскую империю, мирно, на съезде ее восстановили в новой форме СССР. И за 20 лет увеличили потенциал в 70 раз. Полуграмотная страна 41-й встретила самыми талантливыми кадрами, самыми образованными солдатами, самыми храбрыми командирами, лучшим станочным парком за счет советских учителей, советских инженеров, советских ученых. Ну и все предложили восстановить Ленинскую премию и, в общем, единогласно проголосовали вам вручить эту высокую награду с дипломом. Я горжусь тем, что Лидная Беларусь под вашим руководством стала примером на постсоветском пространстве. Абсолютно авторитетно это говорю. Был везде. Я хорошо знаю страну в 80 странах мира. И прямо скажу, когда я увидел, что даже противник Белоруссию пятерку самых безопасных, самых энергичных стран вставил, а на постсоветском пространстве вы удвоили свои советские потенциалы. Ваше достижение в том, что вы на базе лучшего советской эпохи добавляли, прибавляли, ничего не переновили, не выбрасывали и двигались вперед. Вот это дает вам честь и персональную благодарность. Наша «Красная линия» подготовила 15 фильмов из опыта Беларуси. Начиная от патриотического воспитания. Вы мне тогда сталинскую линию показывали. Вот, очень интересно было. Включая машиностроительный комплекс, я по вашей рекомендации проехал там все заводы. Жареса Малферова мы провели тут крупный сбор всех ученых и образования. В целом, ну и наша команда гордится тем, что ваш опыт не только востребован. Я прямо скажу, мы каждый раз показываем фильмы из опыта Белоруссии, из опыта Китая. Мы получили от них 50 фильмов. Мы крутим их. Сегодня наша «Красная линия», телевизионный канал, примерно половину эфира китайского показывает. Китайцы в восторге. Вот были сейчас руководители их всех палат. И должен сказать, все это прошло просто великолепно.
1: Геннадий Зюганов после встречи с Александром Лукашенко поделился с журналистами впечатлениями от состоявшегося разговора. По его словам, на встрече с президентом Беларуси обсуждалось множество тем. В числе наиболее актуальных и острых вопросов лидер КПРФ назвал военные действия, экологическую обстановку и неуправляемый искусственный интеллект. Были затронуты вопросы промышленности, миграционной политики, спорта, науки и образования, сельского хозяйства. Геннадий Зюганов заявил журналистам, что Беларусь является примером успешного развития для ряда стран. Лидер партии обратил внимание на вызовы и сложности современного мира, подчеркнув, что в таких условиях могут добиваться уважения и проводить самостоятельную политику только умные, сильные и успешные страны.
2: точка отсчета.
1: Ленинская премия ЦК КПРФ возрождена в 2017 году и присуждается за особый вклад в общественно значимую деятельность, способствующую утверждению принципов справедливости и гуманизма, успехи в передовой производственной и социальной практике, научно-исследовательской и культурной деятельности. За эти годы ее лауреатами стали 45 номинантов. Президенту Беларуси эта премия была присуждена в 2024 году за неустанную и последовательную деятельность по утверждению идей справедливого многополярного мира и вклад в расширение практики его формирования, постоянные усилия по укреплению союзного государства, личное участие в сохранении исторического наследия и ценностей советской эпохи, важную роль в укреплении дружбы и братства народов двух стран. В разное время Ленинской премии ЦК КПРФ были удостоены первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро, генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фо Чонг, президент Никарагуа Даниэль Ортега, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын.
2: Факты на стол.
1: Сотрудничество КПРФ с Беларусью носит стратегический и многовекторный характер, базируясь на идеологическом сходстве с руководством страны, тесных связях с Коммунистической партией Беларуси и активной поддержке интеграции в рамках союзного государства. КПРФ позиционирует нашу страну как главного стратегического союзника России и рассматривает белорусскую социально-экономическую модель как успешный пример сохранения лучших элементов советского наследия в современных условиях. Среди ключевых направлений взаимодействия. Партийное сотрудничество. Проводятся взаимные визиты делегаций, совместные пленумы, форумы и круглые столы. Особое внимание уделяется обмену опытом партийного строительства, патриотического воспитания молодежи и защите общей исторической памяти. Межгосударственная интеграция. Коммунисты последовательно выступают за углубление интеграционных процессов между Россией и Беларусью. Депутаты от КПРФ активно работают в парламентском собрании Союза Беларуси и России, способствуя формированию единого правового, экономического и оборонного пространства. Экономические инициативы. Регулярно обсуждаются вопросы промышленной кооперации, например, в машиностроении и сфере электромобилей, выравнивание условий для бизнеса и заимствование белорусского опыта создания успешных агропромышленных центров. Гуманитарные и социальные проекты, направленные на упрощение жизни гражданам двух стран. Например, КПРФ направила обращение в Минтранс России с предложением ввести субсидируемые авиаперелеты между городами России и Беларуси, в частности, по маршрутам в Минск из Москвы, Сочи и Калининграда. Цель инициативы – сделать поездки доступными для студентов, обучающихся по обмену, и укрепить туристические связи. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
2: Хроника событий на Альфа-Радио.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

Ты слушаешь Альфа-радио. Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио. Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гродно и Витебске плюс 20-22, в Минске плюс 21-23, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27. По всей стране кратковременный дождь с грозой, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно, Витебске плюс 20-22, в Минске плюс 21-23, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27. По всей стране кратковременные дожди с грозой, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Витебске плюс 20-22, в Минске плюс 21-23, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27. По всей стране кратковременные дожди с грозой, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Витебске +20-22, в Минске +21-23, в Бресте и Могилеве +22-24, в Гомеле +25-27. По всей стране кратковременные дожди с грозой, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Витебске плюс 20-22, в Минске плюс 21-23, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27. По всей стране кратковременные дожди с грозой, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Витебске плюс 20-22, в Минске плюс 21-23, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27. По всей стране кратковременные дожди с грозой, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно, Витебске плюс 20-22, в Минске плюс 21-23, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27. По всей стране кратковременные дожди с грозой, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.